0: Капризная.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка,

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。

0: Игрушки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды ищу.

0: Новое радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на

0: проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: 12+. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
4: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: правильно вспомню.
1: Фрэш Ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш Ток.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фрэш Ток.
2: Фрэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом

0: Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Это

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ВК-видео. Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые...

0: медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Белокрылый. Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Добрый день. Вот все, видите, я сразу начал. Первая фраза уже мимо кассы. Не добрый день. В смысле, нет, он добрый, но в смысле не день пока что. Ну, в смысле, пока что там, где я нахожусь, не день. Скорее, больше утро, а у вас, может быть, и день. Потому что, а может, у вас еще и вечер. Может, вы в Новой Зеландии нас слушаете. Короче, все так сложно. Мир такой сложный. Вот, зато несложные у нас есть песни. Вот, они будут через 5 секунд, после того, как я с трудом пробираясь сквозь отсутствие мыслей с утра, сформулирую какое-то первое предложение. Не смог.
3: Простите.
2: Значит, тогда по-простому пойдем. 23 июля. Все. Вот. Через 5 минут придет райт-раунд и начнем. А пока что это все так, как говорится, на пол Федора. Поехали. Да, что-то лучше музыку поставить, чем говорить. Угу. Добро пожаловать, ребята, в 1 плюс 1.
1: Партнер программы «ОНО. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
2: Что может быть лучше, чем начать эфир с старого доброго мота? Это новое радио.
4: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: слова пассатижи.
1: Да я...
0: Вот он пришел.
1: Я выхожу
0: вторая,
1: и...
0: Вторая часть пассатижей.
1: От лифта слышно, как он ржет там вообще.
0: Что ты меня выдаешь? Будто я насмехаюсь над текстами Матвея.
1: Нет, он не надо этим же смеялся, он этим восторгался.
0: Слушай, да, я такой типа, как здорово, что мы живем в одно время.
1: Да, вот, он смеялся вот так, как бы,
0: аристократично. Ну, Матвей, ну золото, ну кто еще вот сможет обыграть элегантно?
1: Да, слова пассатижи.
0: Такие совсем не, ну, не романтические слова.
1: Угу.
0: Пассатижи, там, что еще у нас, что там, пока.
1: Ну да. А пассатижи, типа, это сдавливают, потому что...
0: Это неизвестно, это как ты чувствуешь.
1: Да.
0: Автор же, он не объясняет никогда, что он имел в виду. Это вот твое чувство прекрасного должно включаться. Ну, не знаю, они, наверное, вот...
1: Или, типа, там, пассатижи уже...
0: Давай уже пассатижи.
1: Пассатижи уже.
0: Сидим уже,
1: да.
0: Уже 2 часа.
1: Да.
0: Да, пассатижи.
1: Да. Ну и вот получается так. Четверг уже, представляете, вообще довольно быстро неделя пролетает, кстати говоря. И это нам на руку, потому что осталась неделя до отпуска.
0: Да, скажи, да.
1: Неделя до отпуска. Вообще круто.
0: Давай, ты восторгаешься тем, что скоро отпуск, а я словами, слова пассатижи, давай.
1: Да. Данила, ну ты крейзи.
0: А второго звали? А Герман?
1: Герман, да, Герман и Данил, конечно.
0: А ты кто, Данил или Герман?
1: Я?
0: Да.
1: М-м-м.
0: Не отвечай.
1: Да.

0: Пытался смешно эту песню переделать, но не переделывается она. Максимум, если хочешь, аджику, бери и беги. Ну, вот это все, что я смог пока что в 7 часов 12
1: но
0: минут по Москве.
1: Ну, тоже не так
0: это
1: уж
0: разминочная, да, такая как бы там...
1: Я бы не сказал, что прям совсем, конечно.
0: Такая базовая, да, да. Что происходит вполне. Вообще? Что вообще? Какая движуха?
1: Ты знаешь, какая обстановка? Движуха такая. Никакая.
0: Никакая вообще?
1: Никакая вообще, абсолютно. Ну, потому что оно как-то вот уже, знаешь, на этих каких-то, на режиме энергосбережения.
0: Я тоже вот сегодня думал, стоял в душе, и, знаешь, в душе вот этот момент, когда ты стоишь 3 минуты, просто ничего не делаешь, просто вот так... Вот это самое тяжелое время, потому что самые плохие мысли лезут там о том, что вверх спать хочется.
1: Ну, о том, что
0: там...
1: ничтожество,
0: да,
1: Галима.
0: Да, ну да, абсолютно, абсолютно верно.
1: Сколько раз в день ты об этом думаешь?
0: Ну, только с утра в основном.
1: Только с утра?
0: Не, ну с утра больше всего. Вот, и я думал, вот Райтран придумал этот формат, где типа шоу основывается на... Ни на чем, во-первых, во-вторых, на каких-то... эмоциях, опыте каком-то.
1: Не то, чтобы я прям придумывал.
0: Не, ну он сам придумался, ладно, этот формат.
1: Да.
0: И я вот вчера там просидел, реально, я даже не вышел из дома ни разу. И думаю, вот и на чем, вот сейчас бы тебя не было, и на чем бы я вот мог бы провести это шоу, основываясь на чем?
1: То ну есть, как?
0: Типа, пошел на кухню, разогрел хавчик, и все. Это как бы один выход.
1: Но...
0: Потом что? Потом пошел в зал, там посмотрел телевизор.
1: Ну да.
0: Я вчера 2 часа жизни потратил, чтобы там оплатить там iCloud, короче, по новой схеме.
1: Ага.
0: Да, у меня не было раньше никаких. Да. Не задумывался об этом. Вот. Ну, 2 часа разбирался.
1: Так
0: звонил
1: это...
0: всем программистам мира. Ну, разобрался. Очень удобно теперь это все делать.
1: Удобно,
0: в кавычках.
1: Там, удобно. Да нет, на самом деле есть всякие сервисы, которые тебе там...
0: Да,
1: но там просто дороже выходит сильно.
0: Немножечко, да, есть такое.
1: Сильно, да. Вот раза в 3 где-то такие там...
0: Поэтому завел вот это там, короче...
1: Карту, собаку.
0: Там, да, карту там заводил, там все там. Все вот это вот. Ну, удобно.
1: Удобно,
0: да.
1: Удобно.
0: Там всего 2 часа разобрался, да и вперед, да. Просто дороже, да и все. Там.
1: Ну, и зато удобно.
0: Зато удобно. Да, потом думаю, дай-ка я попробую какую-нибудь игру на PlayStation купить, раз у меня новое платежное средство. Вот. Ну, и борода мне как бы, а не новая игра.
1: Там прям удобно.
0: Там очень удобно, да. Там я тоже там посидел полчасика, плюнул. Mafia Old Country пытался скачать. Вот, думаю, ну, удобно.
1: Это удобно прям?
0: Очень, да. Думаю, да в другой раз, наверное. Карта там одного региона, а там PlayStation немножко другого там, да. И думаешь, ну, удобно.
1: Удобно, удобно.
0: Спасибо. Не, ну, главное, что это мы понимаем.
1: Так а что у тебя на аккаунте же там нет ничего, насколько я понимаю. Взял себе другой аккаунт, купил зарубежный.
0: А это легко делается?
1: Да там, ну, удобно.
0: Да, я понял, как это удобно, да. Ну, раз удобно. Я вчера даже задумался, думаю, может быть, уже купить себе...
1: Компьютер просто.
0: Да, или компьютер и телефон Android. И уже...
1: А там удобно прям.
0: Там тоже удобно.
1: Там удобно, я тебе скажу.
0: Как здорово, что везде все удобно.
1: Но на компьютере прям удобно, потому что там, смотри, либо ты можешь как бы тоже завести аккаунт там, ну там удобно.
0: Ну тоже, да.
1: Удобно. И оплачивать там тоже. Ну там дороже выходит сильно, но удобно. Удобно. Это если ты хочешь так. Либо ты можешь, конечно, в зеленом магазине купить, в зеленом, но там тоже надо вот это все скачать, установить. Не так, что ты в библиотеке нажал скачать, и оно все установилось. Ну тебе там надо потом добавить стороннюю игру, но там удобно. Удобно. Потом скачать картинки специальные там поставить отдельно. Ну на каждую. То есть ты вводишь там мафию Mafia Old Country фон, Mafia Old Country логотип PNG.
0: Ну, это все, да, чувствуется, что
1: там
0: легко и непринужденно.
1: Удобство, да, есть определенно.
0: Ну, давайте послушаем тогда песню. Песню можно легко послушать.
1: Удобно.
2: Да. Новые на новом. Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню на Красный на новом радио.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
10: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
13: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров, 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Один плюс один.
17: Калинин и Райтраун.
18: Так, работаем.
19: Ну и получается, оно так, оно же все это заранее.
20: Да, я тоже говорил. Я согласен. Тут, в принципе, это в целом правда, конечно. Тут...
18: А, все, мы в эфире, в прямом. Итак, это один плюс один. Разгоняемся потихонечку. Но пока не получается. Бывают такие денечки. Ничего страшного.
19: Да.
18: Все люди, как бы, это самое. Че, давай пытаться построить диалог какой-то. Давай какую-нибудь тему найдем для разговора.
19: Давай, смотри, тема такая.
18: Что тебя волнует?
19: Ну, вот по поводу вот группы «Корни».
18: Давай.
19: Группа «Корни». Там
18: не,
19: получается...
18: ну, давай обсуждать серьезно группу «Корни». Не, ну да. Вот «Осташонок» вот тоже, да, согласись. Не получается пока, подожди.
19: Почему, да, почему Павел Артемьев не стареет вообще? Показывали какие-то интервью, и все заметили, что он не стареет.
18: А Леха Кабанов что?
19: Он стареет.
18: Стареет? Нет, ну то более-менее. Вот Александр Осташонок, он же, видно, мужчина, уже взрослый, да, мужик прям, мужик уже, понятно. Ну, тут возраст такой приличный. Вот, а Паша Артемьев, да, он такой, как бы, мальчишка. Гены?
19: Да. Букины.
18: И Чебурашки.
19: Ага. Это как вот тогда с группой «Динамит». Что мы привыкли, что они такие. А приходят два мужика уже довольно взрослых. И ты понимаешь, вот оно. И мы такие будем. Ну, Кирилл уже, а я-то буду еще. Он уже взрослый мужик.
18: Я-то?
19: Да.
18: Ну, это может внешне, по телу.
19: Да и... когда ты последний раз смотрел советский кинематограф?
18: Вчера.
19: Ну. Какой в этот раз фильм? «Свадьба Малиновки»?
18: Нет, я вчера смотрел интересные факты про спорт «Лото 82».
19: Ага.
18: Знаешь, такие
19: есть. Немножко в лор погрузился.
18: В Ютьюбе всякие разные там рубрики, там рассказывают интересные факты. И сейчас ни одного интересного факта вспомнить не могу. Ну, там, как обычно, вот долго утверждали. Тебе же интересно, да?
19: Абсолютно верно, ты чего?
18: Какая-то ирония, что ли, сейчас?
19: Да нет, ты что, интересные не факты. Про какой фильм ты сказал?
18: «Спортлото 82». Это один из немногих фильмов, которые ты смотрел.
19: Нет, кстати.
18: А, ты не смотрел?
19: Нет.
18: А
19: я только «Бриллиантовую руку» смотрел. Ну, и про факты интересно.
18: Что же я буду спойлерить-то?
19: А вдруг я подготовленный подойду уже и буду такой, ага. Это знаешь, когда второй раз играешь во что-то или смотришь фильм, ты уже замечаешь
18: детали.
19: Ну, давай
18: я тебе быстро расскажу. Значит, «Спортлото 82», там четыре чибиса едут в купе, одна девушка. И,
19: Что-то происходит между ними.
18: Да, да, один чел купил билет «Спортлото»,
19: да.
18: И он девушке говорит, ну, типа вот, зачеркните любые цифры.
19: Да.
18: Она зачеркивает, интересная комбинация, 1, 2, 3, 4, 5, 6, от балды. Но она зачеркивает, чтобы он отвалил от нее, да. Ну, грубо говоря. Ну и все, они едут на юг все вчетвером. И они вот, значит, вкладывают, как тяжело рассказывать, господи. Короче, еще у этих четверых были одинаковые книги. «Детектив» популярен в то время. Они читали в поезде четыре одинаковые книги.
19: Дарья Донцовой.
18: Нет, там Юлиан Вениамин Семенов или что-то такое. «Смертельное убийство» называлось.
19: Да.
18: Это книга для усмешнения Гайдай придумал. «Смертельное убийство».
19: В Южном парке, да, там тоже этот Баттерс написал книгу «Какашка, которая хотела писать».
18: Типа там.
19: Да.
18: Это очень в стиле Гайдая, но он не может так впрямую какашечный юмор использовать. Он вот так элегантно шутит. И вот один из билетов вкладывают, значит, в эту книгу чью-то, ее. И так получается, что это они перепутывают свои книги, и билет не у нее оказывается, а там у какого-то чела, который там в горы ушел или куда-то. И этот... как тяжело рассказывать.
19: Вообще.
18: Короче, сам посмотри.
19: А кто выиграл?
18: В итоге билет оказался выигрышный.
19: Да.
18: И чел, который дал девчонке, значит, зачеркнуть цифры и подарил ей этот билет,
19: да,
18: пытается найти ее... чтобы сообщить ей, что билет выигрышный. Чтобы
19: но
18: она
19: он
18: не
19: на деньги
18: забыл.
19: Не претендует.
18: Да, он абсолютно, знаешь, такой бессеребренный. Он реально хочет. А там есть злоумышленник, который хотят этот билет выкрасть. Который себе бабки хотят присвоить. И вот на этом основаны приколы всяческие.
19: Вообще.
18: Там как Шон в Тамповке. Ой, да? Артем, ну скорее же.
19: Слушай,
18: вот, пришел бы ты домой, да посмотрел
19: бы. А факт какой-нибудь интересный?
18: Факт? Да лучше посмотреть, а потом я тебе расскажу про факт. Ну там, как утверждали долго, главного героя. Там как Гайдай между двух людей не мог выбрать. Там как они... Ну вот эти классические, что в Крыму они снимали.
19: Да.
18: Снимали сцены в купальнике. Там, грубо говоря,
19: да.
18: А температура 0 градусов была. О. И там чел с один из главных героев с воспалением легких слег.
19: Ох
18: то
19: ты.
18: Есть тяжелый мир кинематографический.
19: Вообще.
18: Типа камера, мотор, а они все в купальниках, а температура 0.
19: Но он с воспалением слег, зато выиграл билеты.
18: Ну, типа
19: выиграл,
18: того, да.
19: Выиграл деньги.
18: И прикинь, говорит...
19: А они в жизни тоже выиграли деньги или только по фильму?
18: А это документальный фильм. Не, ну это прикол, что эта героиня рассказывает. Он говорит, мотор...
19: Да.
18: А, типа, да, жара должна быть. Вроде солнце есть, а 0 градусов. А у меня, говорит, гусиная кожа от холода.
19: Да.
18: Вот. И он говорит, стоп, стоп, ну куда это? И чем там обмазывали ее, чтобы там ей потеплее было. Вот. Вот такая вот история.
19: Ну, зато с каким-то рвением рассказываешь про это. Сразу, да? Сразу завелся.
18: Да.
19: Ну, вообще.
18: Также я могу долго рассказывать про группу «Корни».
19: Ага.
18: Или, может, другую песню поставим? Это попсовая.
19: Да, какую хочешь.
18: Да.
19: В целом...
18: Ну, давай оставим.
2: Умирать так рано.
18: Ну, я про умирать... Не, не, давайте лучше что-нибудь... Например, вот, умирать мы не хотим.
19: Не, он же сказал рано пока.
18: А, рано? Да. Тогда все, тогда ладно.

0: сейчас смотрел вот параллельно клип, даже не то чтобы смотрел, я немного подзалип в этот клип, который у нас здесь идет на трансляции, группа «Корни», которая сейчас песни играла. И там показывают, как они выступают перед большим количеством людей, прям там, ну, стадионное количество людей, и все там в восторге. И я подумал, вот как, насколько раньше было просто убедить людей, что все, вот это звезды теперь. Ну, вот просто подходит продюсер, говорит, вот звезды теперь, это, кстати, звезды
1: теперь.
0: Мне
1: кажется, материал все-таки симпатичный все равно.
0: Все равно, да, материал нормальный, но все равно, насколько было просто, то есть была вот фабрика звезд. И вот там кого-то выбрали. Вот, и продюсер говорит, вот это звезды теперь. Это потому, и все такие...
1: У-у-у-у. Да, потому что еще у телевидения безусловный авторитет, как и сейчас, конечно,
0: ну, да,
1: же. Я как... Вот я помню, 2004, да, год примерно?
0: 2000. Ну, наверное.
1: Просто идет, когда уже «Корни» стали победителями, да, значит, просто идет трансляция там Первого канала, что-то какие-то программы, и просто между программ одна заканчивается, грубо говоря, «Человек и закон». И потом вот так вот, шу-шу, Первый канал, шу-шу-шу, группа «Корни», вот такая графика. И просто среди эфира 4 или 5 раз в день показывали вот этот клип.
0: Реально?
1: Да, именно вот этот.
0: А потом, то есть настолько их,
1: да,
0: пиарили?
1: Да, максимально,
0: еще.
1: Но они победители, видимо, по договору, или им пообещали, там, что их будут показывать по телеку чаще, чем вот обычно. И прям показывали клип на Первом канале, просто так, mm-hmm, среди дня, между «Поле чудес», грубо говоря, и «Человеком и законом», вот так вот.
0: Сейчас бы это бы сработало, человек бы тоже звездой стал, если бы его клип показывали 4 раза в день, по причине, не потому что крутой материал, а что происходит вот по этой причине? Почему это происходит? И это бы обсуждали. А так, конечно, реально, ну вот, сейчас абсолютно не то время. Сейчас продюсер какой-нибудь говорит, вот это вот звезда теперь. И все такие, ясно, ладно. И все, и забыли про это.
1: Да, ладно, да, идите.
0: И все,
1: всего доброго,
0: да,
1: до свидания.
0: Хорошо, мы за вас рады. А раньше говорили, вот звезда теперь. И все, и стадионы, стадионные туры, звезда. Угу. То есть сейчас как будто бы...
1: Сейчас
0: намного...
1: как будто бы 1500 артистов вот в поле зрения, по mm-hmm крайней мере. А тогда как будто бы человек 25, не больше.
0: Да,
1: поэтому
0: да, да,
1: вот и да, и шансов...
0: И легче было убедить, да, людей. А сейчас попробуй, скажи, вот...
1: А сейчас, да, абсолютно вселенные не пересекаются. Вот, допустим, те, кто, например, знает Дениса Майданова и его песни, они понятия не имеют, что происходит вот в других местах, там, на других радиостанциях. Они не знают такой мод или там что-то. И наоборот... Потом там молодежь не знает, кто такой там Мот и Денис Майданов, а мы не знаем, кто там у них популярен. Все таки по кучкам разошлись. Uh-huh. А раньше была группа «Фабрика», все знали, yeah, от мала до велика.
0: Yeah.
1: И группа «Корни», все. И десятилетка, и 85-летняя женщина.
0: Yeah.
1: Все ходили.
0: Да.
1: Yeah. Все ходили под себя, когда звучали песни группы «Корни».
0: Ну, вообще, ну ты как, ну...
1: Ну, в хорошем смысле слова.
0: Да. Yeah. Ну, если в хорошем, то... А как можно в хорошем ходить под себя?
1: Так, ну что ты придираешься к словам?
0: Да.
1: Сейчас, подожди.
0: Ну, ладно.
1: Сейчас.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
15: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L – доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
16: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Новое радио.
18: Итак, сегодня в детской минутке спонсор этой рубрики Олег, который является по совместительству не только спонсором детской минутки, но и спонсором всяких там разных советов нам по поводу разных всяких там...
19: Олег спонсор советов?
18: Да, в том числе. Олег, а как это установить? А что у меня не работает? Все звонят, все Олеговой картой там люди пользуются.
19: Да.
18: Все вообще Олег делает. Еще
19: Олег, правда, спонсор, иногда приходят советы и говорят... Олег, как нам возродить-то?
18: Давай, давай, поднимай эту шутку, давай, давай.
19: Он говорит, смотрите, ну, во-первых, пролетарии объединять. Ну, вот он так, Олег говорит, советом. Во-вторых, говорит, рабочие и колхозники.
18: Такая коммунистическая шутка сейчас была, дорогие друзья. Я хотел Олега похвалить. И еще, что он оператор в том числе и креативщик.
19: Смуф-оператор.
18: Ладно, короче, невозможно. Сегодня в рубрике Кира Бурундук, уже знакомая опытному слушателю нового радио и 1 плюс 1, в частности, песня называется «Почему?». Там огромное количество вопросов поднимается.
19: Да.
5: Почему?
19: Это

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Я вспомнил, что предстоит пережить уже совсем скоро. Начнется эра выживания, потому что дадут же отпускные перед отпуском. А отпускные — это же не просто подарок, это твоя зарплата просто, которую ты должен получить через месяц. И там так получится то, что дадут отпускные, они все потратятся очень быстренько сразу же вообще. Потому что там сразу надо будет, ну, кофту купить какую-нибудь еще.
2: Конечно, может, у тебя мало же кофт.
1: Да, ну вот, потом ты этот месяц пройдет, и потом ты не получишь зарплату, и еще надо будет месяц пожить.
2: Ну да, то есть это сначала пряник, типа, ого, я сказочно богат,
1: да, да,
2: а потом
1: да.
2: через месяц, а я умру в нищете. Да. Сразу. Класс.
1: Но видишь, оно же только через месяц наступит, то есть ты об этом...
2: Подумаем
1: по
2: потом.
1: Месту разберемся, конечно.
2: Надо поэтому. Решать проблемы да, по мере их поступления. Угу. А может быть не покупать там очередную 17-ю кофту? У тебя же их штук 25 примерно.
1: Ну, а как? Они же получаются...
2: Новую подсветку дорогую какую-нибудь нужно купить. Там для квартиры, там что-нибудь
1: уже, диодную. Уже заказано.
2: А, уже заказано.
1: Да, там просто проблема в том, то, что как можно не покупать новую кофту, а те же уже старые.
2: Ну,
1: они старые не потому, что я их носил годами и застирывал. Некоторые я не носил вообще ни разу, но просто они уже не нравятся. Как ты можешь в ней ходить?
2: Ну, либо близость территориальная к Филиппу Киркорову, который больше одного раза ничего не надевает, она на тебя тоже влияет.
1: Влияет.
2: Потому что кофта, она хоть и внешне свеженькая, но она уже один раз, допустим, была
1: да.
2: одевана, как говорила бабушка. И уже все, не тема. А ты же селеба.
1: Ну, нет, но все равно же они же... Извините. Резко спать захотелось. Оно же все равно, это как его... Выходят новые коллекции там всякие у брендов. Ты думаешь, классная кофта, а в эту уже не хочу ходить. И вот так вот оно вот и получается. Поэтому это проблема. Если бы, знаешь, бренды вот выпустили одежду какую-то, и все, и не выпускали больше никакую новую никогда, тогда было бы сильно проще жить. А так они же выпускают, блин. И тебе надо новую, ты уже такой думаешь, блин, нифига крутая кофта, куплю, и все.
2: И что там, я все, у меня третий день пустая корзина на трех маркетплейсах, я реально сижу, думаю, что сказать, не знаю. Артем уже мне и предлагает, смотри, какая подсветка там новая какая-то. Я светодиодные ленты иногда покупаю, но за 600-700 рублей. Артем предлагает, смотри, за десятку классная.
1: Да за 700 рублей там у нее цвета, как будто бы она просит, это как его, свечку ей поставить. Реально, за 600 рублей светодиодную ленту можно сфоткать просто. И в черно-белой фотке вот с таким уголком вот поставить сразу ей это.
2: Господи, да не, нормально. Я тебе подсветку на балкон сделал красивенько. Для балкона достаточно.
1: Я понимаю, нормально. У меня тоже огромное количество этих подсветок дома, но вот я говорю, я купил вот это вот, вот это, именно этого бренда, который я тебе советую. Там абсолютно другие цвета. Я просто залипаю в нее, стою. Да, она дороже стоит, сильно дороже, но цвета как будто бы просто ультра другие.
2: Ну, примерно в 15 раз дороже, да, или во сколько.
1: Не, ну за 600 рублей светодиодную ленту это даже
2: 700, там, ну не всегда 600, 750.
1: Ну, 750 это за сколько, за 10 сантиметров? Это
2: 3 метра.
1: Ну, там
2: ну, из Китая еще она пока 2 недельки, там
1: ну, да,
2: 3, тогда. 4, 5.
1: Короче, не, вот этого бренда я советую прям, я там залипаю вообще, из, ну...
2: То там, это, короче, конечно. Началось все с подсветки для телевизора. Там такой датчик ставится на телек, типа кронштейна, и да. он смотрит за изображением и повторяет его на стену, грубо да. говоря, проецирует. Это реально прикольно, симпатично. Но вот она стоит, сейчас уже она стоит 14, я смотрел. Она у меня в корзине есть.
1: Есть, да.
2: Мне надо, да, пережить этот момент.
1: Ну, там и есть подешевле, но и подешевле, я предполагаю, что она и считывает хуже. То есть, ну, не просто же есть подороже вариант.
2: Угу.
1: Там с двумя камерами, которые сразу в две стороны смотрят.
2: Интересно, если черно-белый фильм включить.
1: То есть, ну, не просто же есть подороже вариант.
2: Угу.
1: Там с двумя камерами, которые сразу в две стороны
2: смотрят. Интересно, если черно-белый фильм включить, какая будет подсветка?
1: А там...

0: 21 на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте. Всем привет. Один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраум на базе. Новое радио, суперхиты, супернэнки на базе. Суперхиты, супернэнки всегда вообще. У нас только лучшая музыка, да. И лучшие ведущие. Вообще, все вот такие ребята, реально. Что сегодня? Смотрите, сегодня четверг, и я, честно говоря, доволен этим летом, потому что жарких дней-то как таковых и не было. Я очень надеюсь, что на август эта тенденция сохранится. Но это, по крайней мере, что касается Москвы. У вас-то, наверное, может быть, и были жаркие дни. А в Москве я и не припомню. Ни разу в шортах даже не пришел. Вот настолько.
3: Да, я тут занялся изучением вопроса зубов у наших предков. Да. Просто услышал.
2: У родителей, в смысле?
3: Нет, у тех, которые были... У родителей. Типа, есть такое мнение...
2: Про бабушек.
3: Непонятно, то ли миф, то ли не миф, что у... Допустим, там же в начале века, например, да. У людей были, на самом деле, норм зубы. Несмотря на то, что стоматология
2: так не была... Так сладкого не было.
3: Не была так развита, да. И тут, типа, прям эксперты мочатся. Нет, это между собой. Это там, типа, миф. Нет, это не миф. Но то, что действительно сахара нифига не было толком, это действительно способствовало тому, что у людей, как минимум, кариеса относительно вот нынешних времен,
2: ну, да.
3: Было там в десятки раз меньше. То есть кариес это был довольно редкий процесс.
2: А как можно оспорить, что были не норм зубы? Потому что эти эксперты, которые говорят, что не норм зубы были, могут посмотреть рилсы, как снимают там всякие африканские племена, какие-то там туземцев и прочее. И у них, у всех, ну не прямо у всех поголовно, более-менее нормальные зубы, даже белые. Потому что они что, там едят антилопу, и у них нет чупа-чупсов. Поэтому от чего у них зубы будут портиться? Вот и чистят они вот этой палочкой.
3: Что касается, я думаю, что они не чистили. Что касается Российской империи, например, начала 20-го, да. В рационе, пишут, преобладала грубая, твердая пища, которую надо было сильно пережевывать жестко. Ага. И это укрепляло челюстную систему и очищало зубы от налета. Каким образом это очищало зубы?
2: А как ты не понимаешь?
3: Ну ладно, это хорошо, это же ученые.
2: Да.
3: Вот, отсутствовали углеводы, сублимированные продукты, ля-ля, тополя. Вот, и типа...
2: Что там, ели репу.
3: И еще такой был, типа, до старости люди доживали с хорошими относительно зубами. Mm-hmm. Только единственный момент, что в среднем продолжительность жизни 30 лет и 5 месяцев.
2: Ну, это средняя, опять же.
3: Конечно.
2: То есть, я тоже, я вопрос этот изучал. Жили, на самом деле, вот у нас есть такое поверье, что, типа, жили там мало. 40 лет там было, это уже глубокий старик считался. Это, на самом деле, не так. Жили примерно столько же, сколько и мы сейчас живем. Средняя продолжительность жизни складывается из того, маленькая статистическая, из того, что была очень высокая смертность там при рождении и так далее. То есть, грубо говоря... Там до 5 лет, если ты дожил, то вероятность того, что ты доживешь до 70, она там уже очень большая. То есть самое сложное было первые 5 лет, и из-за этого средний возраст, высчитываемый математически, там вот как раз вот 35-40 лет. А так и были и старики, и 80-летние, то есть все нормально. Не было там, что ты в 40 лет уже все, на покой, на пенсию.
3: И что касается зубов, была действительно и стоматология, и даже вот эти бормашины были первые в начале века. И даже была анестезия какая-то. И бормашины были реально по типу нынешних, только они медленнее там работали, понятно, не такие эффективные. На педальные тяги. И реально люди ходили лечить зубы, но это те, кто являлись представителями, конечно, там высших сословий. Обычные крестьяне, конечно, ни в какие места.
2: Да, когда медицина такая была, что тебя полечат, и это все так больно было и так сложно, что ты думаешь, зачем оно и...
3: Ну, вот есть мнение, я тоже там почитал, что вот Советский Союз-то там шибко далеко по облегчению страданий пациентов не ушел. Ну, вот, относительно начала века там.
2: Ага.
3: Все равно это было как бы испытание.
2: Да?
3: А я это все знаю, как вообще, как вчера помню. Так, ну-ка, Все стоматологи... У вас было в школе стоматологическое вот это отделение?
2: Кабинет? Нет.
3: А у нас была стоматологический кабинет на четвертом этаже. И, ну, мы вспоминаем, что все это, ты идешь как на смертную казнь туда.
2: Ну, вот мне интересно, сейчас современные дети, которые не сталкивались с этой советской и постсоветской стоматологией, они так же сильно боятся стоматологов, да, как и мы?
3: Конечно, мне кажется, так же. Но, тем не менее, это не так болезненно. У них тут и мультики.
2: Так я же говорю,
3: а у нас из развлечений в этом, в кабинете, только глаза этой врачихи. Ну, и то... все, и смотришь и на очки.
2: А если, а чё бы и нет?
3: Ну, кстати, да.
2: Чё бы и нет. Да, спасибо.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Сейчас читаю новости всякие интересные, ну, чтобы в следующем часе вам рассказать. И подумал, что вот эту новость, которую я нашел, надо рассказать сейчас, она про искусственный интеллект. И я попытаюсь это своим ламерским языком объяснить, потому что я все-таки не так близко в этой теме. Но новость, конечно, интересная. Про восстание машин. Хотите?
2: Конечно, этого еще нам не хватало.
1: Короче, восстание ИИ уже близко. Произошло самое громкое событие в мире искусственного интеллекта за последнее время. Тут очень много текста, я его уже прочитал. Попытаюсь уложить. Короче, была взломана платформа одна для обучения ИИ. Ну, откуда ИИ берет там все всякие... Ну, штуки для обучения самой себя. Ну, короче, это огромная платформа, ей пользуется вся индустрия. Ее взломали, кибератака какая-то жесткая была там, которую не могли понять, что делать. И люди, которые разбирали эту кибератаку, сказали, что вообще-то люди не участвовали в этой кибератаке, это была ИИ. Нагенерировали кучу всего, и это не могли даже никак отбить. Чтобы отбить эту кибератаку, пришлось использовать другую нейросеть, которая помогала там защищаться, значит. То есть даже люди там не смогли ничего. И самое интересное, что OpenAI заявили, что за атакой стоит их собственная экспериментальная ИИ-система, которая случайно вырвалась наружу. То есть у них была какая-то разработка. Во-первых, у них флагманская вот эта ChatGPT и еще неназванная модель, о которой типа пока не рассказывают. То есть они там и проводили эксперименты. Ну и что? И она вырвалась, просто начала там все атаковывать, никто не понимал, что с этим делать. Тут говорят, вообще сейчас, будут разбираться там специалисты правительства, там, как вообще, в следующий раз не попасться под это. То есть это буквально, типа...
2: Ну, шутки шутками, а да, каким-то образом надо же уже регулировать это. Со второй стороны, мы всегда можем из розетки выключить их, да и все, и как бы показать, кто тут батя.
1: Так мы выключим,
2: А я напоминаю, что интернет, он нам и не нужен.
1: Нам самим придется тогда камень об камень бить, чтобы огонь...
2: Ты уже потихонечку начинаешь к этому готовиться,
1: Артем. Огонь, чтобы получить хоть какой-то...
2: Оглянись вокруг.
1: Ну вот говорят, такого еще никогда не было. Экспериментальная ИИ-система самостоятельно вышла за пределы тестовой среды, получила доступ к интернету и атаковала инфраструктуру другой компании. Остается только гадать, что могло произойти, будь у нее другая цель. И вот еще пытаются понять вообще, понимала ли вообще ИИ свои действия, осознавала ли, что она делает. Потому что, может быть, она знала, что она делает что-то плохое и продолжала. Короче, ИИшный преступник. ИИшный преступник — это Кирилл. А ИИшный.
2: Почему?
1: ИИчный.
2: А я ИИчный преступник.
1: ИИчный преступник, а тут ИИшный.
2: Я не люблю яйца.
1: Не любишь?
2: Mm-mm.
1: Вообще даже не любишь вареное?
2: Не люблю
1: яйца. А ты как больше любишь?
2: Если люблю, я только в смятку, мне нравится более-менее.
1: Да?
2: А так я не фанатею. Вот ИИшенку с утра мне
1: нравится?
2: Тяжеловато, да, она идет.
1: А вот...
2: Борща если... навернуть.
1: Ну, борща-то понятно. Да ты, в тебя и щавелевый суп залетит с кайфом, я уверен. Вот это... Я ненавидел его, вот этот зеленый борщ. Отвратительный просто. Вот этот с яичком, которое там единственное, что нормальное в этом супе было, это яичко. А остальное это все было щавель вообще, вот этот зеленый щи или зеленый борщ.
2: Бабушка подпортила впечатление от этого супа, потому что лук резала туда. Я говорю, бабуль, ну пожалуйста. Да, она все время говорила, да где лук, да где? Да где? Я говорю, да вот где, да это тебе кажется, ешь давай.
1: Да уж.
2: Только потом придумали луковицу варить целиком. А первую половину детства пришлось мириться с тем, что лук в супе плавает, нарезанный.
1: Подожди, а если обжарить его перед этим?
2: Это к бабушке вопросы, я не знаю.
1: Всегда же так делали. Обжарят там лук, морковку и в суп.
2: Но все равно же видно же, что он там есть.
1: Да.
2: А он мерзкий.
1: А, ну так он же обжаренный. Ну, а как надо без лука?
2: Луковицей просто, а потом вытащи.
1: Ладно.
2: Ну ладно, этот суп не самый крутой в мире, ладно, согласен.
1: Щавелевый борщ этот?
2: Да, да.
1: Он не то, что не самый крутой в мире, хуже только с перловкой суп вот этот перловый.
2: Это какой?
1: Ну суп с перловкой, который, как он назывался?
2: Рассольник.
1: Рассольник.
2: Рассольник, да.
1: Это вообще до свидания. Перловка — это вообще что за каша такая? Ну реально, это на рыбалку ходить. Зачем людей кормить перловкой? На рыбалку и все. А какой еще отвратительный суп есть? Хуже, чем рассольник. И щавелевый.
2: Да не знаю. Да никакого. Остальные более-менее норм.
1: Ну да.
0: Новые на новом. Ёлка. Витражи.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
11: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазаренцев Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-5.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, тема дня есть, ура. Есть тема дня. Ты что-то хотел рассказать?
2: Нет, нет, да потом расскажем. Ничего особенного, ладно. Ничего особенного. Тема дня надо озвучить.
1: Да, тоже, коллега, озвучьте, пожалуйста,
2: тоже,
1: тему
2: дня. Что обсуждать людям-то да. Вообще?
1: А они... сегодня есть что обсудить. Сегодня народная тема.
2: Привет, да. Любимые. Ну, что это такое? Привет, любимые.
1: Ну...
2: Мне тяжело это читать.
1: Ну, надо.
3: Привет, привет, любимые. И сердечек много, да.
1: Да.
3: Ну что, мы аж даже соскучились по вам за этот день, реально. Вот даже не можем представить, как мы без вас будем целые месяцы в отпуске.
1: Чего? Читай-читай.
3: Вот заливает, а.
1: Читай-читай.
3: С ужасом представляем этот день, когда уйдем отдыхать, и вы тут целый месяц без нас. Ох, тяжело нам придется. Обсуждаем сегодня вот что. Думаем вот... Даже, может быть, перед отпуском устроить праздничную раздачу денег Кирилла, чтобы хоть как-то загладить нашу.
1: Это мы придумали такую историю.
3: Вот это придумщик, интертейнмент.
1: Это мы вместе придумали.
3: Да, да.
1: Да
3: какие деньги? Что, откуда?
1: Ну, твои миллионы.
3: Какие миллионы?
1: Которые
3: проснись.
1: У тебя миллионы.
3: Нету их.
1: Которые есть у тебя миллионы. Твои миллионы раздавать. Здрасте, дорогие миллионы. Когда Вадик Воронов говорил «Здрасте, дорогие миллионы», это он с твоими деньгами здоровался.
3: Нет, это просто относительно твоего счета.
1: Относительно моего счета у любого человека миллионы.
3: Относительно Райтрауна, вот и все.
1: Ну смотри, нет.
3: То, что у меня на счету есть 25 тысяч, это не значит, что я...
1: Нет, смотри, если у тебя на счету есть миллион, то ты миллионер.
3: Ну ладно,
1: да.
3: Поехали. А обсуждаем сегодня вот что. Сегодня день дачника.
1: Ага.
3: А это значит, пишите, есть ли у вас дача. Может, вы мечтаете о даче.
1: Угу.
3: И вообще, чем там занимаетесь, что выращиваете, что строите там. Ну, короче, все, что касается дачи, пишите сюдой. Вот, в комментарии. Сюдой.
1: Да.
3: У меня, кстати, есть дача.
1: Да, есть.
3: Ну, не в Москве, да.
1: Ну, конечно, у тебя же миллионы.
3: Нет, нет, там мне в наследство осталась дача, и это как чемодан без ручки, я вообще не знаю, что делать. Потому
1: почему?
3: Что, ну, потому что ей надо...
1: Продай.
3: А продать ее за копейки. Типа, ну, вот вообще там...
1: Сколько?
3: Ну, в лучшем случае 100 тысяч, в лучшем.
1: Реально?
3: Ну, не нужно это все. Нет, она там симпатичная, все, забор есть, домик симпотный,
1: да.
3: Реально. И там 6 соток. И все.
1: И где-то в Липецке?
3: Да, там, под Липецком.
1: Ну, 100 тысяч, смотри, а положить это под проценты?
3: Да, блин. И, нет, короче, и 100 тысяч не деньги какие-то. Ну, деньги, конечно, ну, что это такое? За...
1: Угу.
3: И заниматься надо. Это надо, газон там отрастает.
1: Да.
3: Там один раз мы там наняли подстригальщиков, они подстригли, через неделю все это выросло обратно.
1: А-а-а.
3: Я думаю, ну, пипец. И, короче, не знаю, что делать.
1: Да, обидно, это как продавать старый айфон, который ты покупал за 90, а сейчас он 10 тысяч уже стоит. Ты вроде на эти 10 и ничего не купишь.
3: И да.
1: А так у тебя хотя бы айфон.
3: С другой стороны, что он лежит, вот так вот у меня 3 айфона лежат, и думаю, я полезу смотреть, сколько они стоят. Там и по 3 тысячи.
1: Да там вообще, да, за бесплатно.
3: 7-й айфон 3 тысячи стоит.
1: Да.
3: А он у меня еще не выглядит на 3 тысячи, да, весь перекоцанный и закоцанный. Ну, короче, давайте, это любимая, по-любому, тема наших людей.
1: Сегодня народная тема, да. Есть ли дача у вас? И скидывайте фотки с дачи.
3: Красивые там грядки свои присылайте, в теплицу, огурец свой сфоткайте,
1: да, огурец
3: пришлите.
1: И хочешь, я тебе
3: пришлю. И помидоры присылайте, да, все.
1: А если у вас еще и на даче домашние животные, то такие фотографии вообще сегодня в почете.
3: Но кроме огурцов, пришлите там, если вы выращиваете, кабачки, цукини, баклажаны, патиссоны, возможно. Может быть, у вас там жимолость.
1: Да, ирга.
3: Ирга, да. Может, у вас облепиха. Может быть, у вас крыжовник. И недавно крыжовник случайно где-то на кухне кто-то принес. Поел крыжовник, с детства не ел. Это же прекрасно.
1: Смороду, может, у вас.
3: Смороду у вас есть. Что-нибудь. Топинамбур есть.
1: Топинамбур?
3: Да.
1: Нет, у них еще цветы вот эти.
3: Цветы, конечно. Ой, я цветы сажаю.
1: Они вот так вот вдоль тропиночки растут.
3: Смотри, какие розы. Смотри, какие. Смотри. Не в одном магазине, так и ты сам
1: выращиваешь. Сейчас это перед 1 сентября они будут их нарезать там, чтобы...
3: Да.
1: Внуку.
3: Да, так, цветы не покупайте, я с дачи привезу. Вот то это все выкладывать.
1: Вот, а не обидно, вот просто когда ты покупаешь цветы, ты не участвовал в их выращивании, поэтому ты купил, просто подарил их и забыл. А тут ты эти цветы выращивала полгода, поливала их, любила, ценила, а потом просто порезала и подарила какой-то Светлане Михайловне. Не обидно?
3: Ну... Чуть-чуть обидно, наверное. Ну, может, Светлана Михайловна хороший учитель, например, и для него ничего не жалко.
1: Но не на то, что цветы выращивал полгода.
4: Другой вопрос, ты ребенка 7 лет выращивал, а потом Светлане Михайловне отдал. Не обидно?
3: Да. Цветы она за цветы переживает. Ты ребенка передаешь.
1: Ага. Вот это
3: понятно. Лишь бы не вырос, как его отец.
1: Ну, это что-то из твоего.
2: Нечаянно вырвалось.

0: все мечтает в этой песне про good life, про хорошую жизнь, солист One Republic. А ты приезжай к нам в Россию. Переезжай, на, знаешь, как красиво.
1: Конечно.
0: Будь тебе хорошая жизнь, а ты живешь там в Нью-Йорке своем. Шумгам,
1: да, да, да.
0: Во-первых. Везде бомжи, это ожирение, этот фастфуд, экология, все это понятно. Поэтому встречало, ждем, как бы, приезжай.
1: Да, да, да,
0: хватит,
1: да,
0: мучиться, good life. Поет он про песню,
1: конечно,
0: про хорошую жизнь.
1: Приезжай. У нас вообще, у нас круто.
0: Хоть посмотрит, да, какие у нас вообще все.
1: Конечно. Уровень инфраструктуры вообще не сравнится там с вашим. Угу. Что тут у нас?
0: У вас там в Нью-Йорке можно что-нибудь заказать в приложении, и через 10 минут оно приедет? Фиг там плавает.
1: Конечно.
0: Мечтайте о таком.
1: Да, заказывайте там все бургеры, они только через неделю приезжают.
0: Конечно.
1: Уже. Нам, да, у нас такого нет.
0: Куда только у вас эти бургеры влезают, это так уже все вон толстые ходите.
1: Нет.
0: Своя орбита уже, я вон читал, что настолько люди толстые, что уже спутники вокруг них летают уже.
1: Да?
0: Угу.
1: Да там. Не, вообще... я такое не читал еще.
0: Да я тоже, это я так.
1: А, тогда...
0: Я брекала.
1: Тогда...
2: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация, актив 2026. Свобода выпуска.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО ПТ. Не оферта.
9: Радио.
10: Один плюс один.
11: Ну, кстати говоря, ты сказал, вот устаешь косить там траву, ну, покосил, ну, ладно, даже не сам покосил, попросил кого-то покосить, и она выросла через неделю. А что, нет каких-то вот автоматических газонокосилок, вот как робот-пылесос?
12: Говорят, есть, да.
11: Есть?
12: Ну, да, я так понимаю, что желательно для этого ровная поверхность, и, видимо, они стоят денег. Вот он ездит.
11: А почему они стоят денег? Там принцип тот же, как и в роботе-пылесосе.
12: Я не знаю, но мне сказали, что есть уже такие разработочки, и уже люди, да, покупают, приобретают. Вообще-то это геморрой. Вот в Липецке я узнавал, косарь за сотку. В среднем. Вот прикинь, 7 соток, 7 косарей, через неделю она опять вырастает. Поэтому самому надо.
11: Подожди, так а что ты 6 соток покосить тебе самому, это 10 минут.
12: Ну, да, и до этого еще надо за 10 тысяч билеты в Липецк купить, чтобы приехать. Вот, а еще я уже в корзину положил газонокосилку бензиновую.
11: Вообще.
12: Вот, потом не стал ее покупать, вот, а электричества там нет. Вот и думай, как говорится. Ну, ладно.
11: Ну, ты можешь продать дачу просто. Да. Давай подарим ее кому-нибудь, разыграем.
12: Да нет, я буду чахнуть над этим златом до конца жизни.
11: Ну, ладно.
12: Ну, пока я не готов. Вот так, вот человек пишет, у меня дача в ипотеку на 30 лет. Представляешь, вот как хочется людям собственный участок иметь.
11: Ну,
12: на
11: да.
12: 30 лет в ипотеку. Жила в Питере, Летополя, ну, жесть полная, конечно.
11: Мне нравится, что мы сразу же после этого сообщения «У меня дача в ипотеку на 30 лет», сообщение следующее: «Дачники» — это диагноз. Это насколько ты дачу сильно хотел, что взял дачу в ипотеку на 30 лет?
12: Представляешь, ну и слава богу, ну и хорошо, что плохого-то?
11: Ну, сейчас видишь, тоже немножко подразмылось понятие дачи, потому что многие так или иначе переехали в эти дома уже частные. И вот ты как бы... 20 лет назад это считалось, что ты живешь на даче, а сейчас ты просто живешь в загородном доме.
12: Да, там адрес есть, все дела, да. И даже все. У меня на этой даче есть
11: адрес. Какой адрес?
12: Да я сейчас,
11: а чего?
12: Я и так уж не
11: Что ты думаешь, сейчас поедут все к тебе?
12: А ты что думаешь, не поедут?
11: Да. Хотя это Липецк, да.
12: Ну, кстати, у меня зимой просто отчикали часть забора, например. Там еще вандалы, да, бесполезно. Они все равно остались, эти козлы вонючие, и ненавижу их.
11: Ну, кстати говоря, я с возрастом, наоборот, начал как-то побаиваться находиться на даче. Что я имею в виду? Смотрите, ты, получается, в доме, в каком-то, в лесу, закрылся вот просто, грубо говоря, на щеколду, да. И спишь там себе спокойно. А если кто-то что-то вломится или что-то, ну, кто тебя защитит?
9: Никто.
11: Никто. Полиция до туда будет ехать год.
9: Никто.
11: До дачи. Ну, то есть ты, по сути...
9: Ну, и злоумышленники долго будут туда ехать.
11: Ну, могут быть злоумышленники, которые там беглые преступники из леса.
9: Так ты кирпич на голову может упасть.
11: Это правда, но...
9: Уже камеры ставят, даже вот у нас там, да, не самый крутой дачный там кооператив. Ну,
11: чтобы можно было потом посмотреть на видео, как тебя...
9: Да, в качестве как будто на Nokia снято, да, в темноте. Но есть, да, шлагбаумы какие-то там какие-никакие. И люди там живут уже потихонечку, видно, что кто-то есть. Потому что эти чуваки не дремлют. Постоянно что-нибудь то отпилят, то сопрут. Да, постоянно тырят металл. Хоть какой-то. Люминь ищут. Задолбали. А, вот человек скидывает. Смотри, какой классный работельник. Ездит у него.
11: Есть у него, да?
9: Да, да. Такой, смотри. Как этот. Ага. Ну, как доставщик похож. Сколько же такая штука стоит, интересно?
11: Ну, я бы, конечно, не смог жить, потому что мне какая-то хотя бы инфраструктура нужна. Я не смогу так, что мне невозможно туда никакие продукты заказать, если я захочу. Я, может быть, даже их и не буду заказывать, но вот что у меня забирают саму возможность это сделать, меня будет это, конечно, настораживать. Ну и плюс, конечно, жить вместе, куда в случае чего там скорая будет дольше там 20 минут ехать.
9: Да, там дороги не самые крутые, конечно. Ну, не везде,
11: как
9: понятно.
11: Как будто непозволительная роскошь.
9: Знаешь, как люди хотят вот свой участок. Вот насколько это велико желание жить отдельно.
11: Что там, они где-то... такие, типа, будет пожар, сколько будет ехать пожарка? Ну, час. Ну, ладно, а что?
9: Ну, это прикольно, это все твое, ты там руками что-то делаешь, там что-то прибил, тут посадил. Какое-то занятие, хобби. Вообще пофигу, честно говоря, я вот жду, когда захочется, но не хочется.
11: Ну и ладно, хорошо. У тебя переходный момент. Тебе в компьютерные игры и не хочется уже играть. И дачу еще не хочется тоже. То есть ты пока вот это, куколка с куфа, знаешь, вот это, которая вот-вот вылупится уже. Знаешь, как майский жук, он 4 года живет под землей, чтобы потом на один месяц вылететь в мае и умереть потом.
9: И копытнуться, ну класс, да. Вот так жизнь.
11: Куколка с куфа. Ну, в зарождении. Ну, ты доволен этим?
9: Нет.
11: Зато потом вылупишься, как бабочка прекрасная. С куф.
9: И ты мне скажешь, что ты вылупился.

0: Ну давайте, вас же распирает. Мы уверены рассказать про вашу красивую, замечательную дачу, как у вас там все ухожено, и как вы там все сами строили, и прочее, прочее. Как рейкой отделали там что-нибудь, баню достраиваете, да. Сарай у вас, туалет у вас, все вот это. 8495-232-1632. Давайте, звоните.
1: Будем, давайте, пожалуйста.
0: Разговаривать, как интересно, как у вас там все.
1: Да, реально, по красоте, кстати, интересно. Да.
0: Интересно,
1: а правда. Если вот скидывают люди фотографии, симпатично вообще вполне.
0: Хватит, газончик, все дела.
1: Офигеть, там, написали, качели. Стоит такая штука в районе 80-100 тысяч рублей. Это модель попроще, есть варианты получше, побольше. Это что касается автоматической газонокосилки. И у нее такая же, такой же вот этот пандус, или как это, как у робота-пылесоса. То есть он тоже заезжает.
0: Станция такая, да. Типа. Как вас зовут? Здравствуйте, откуда вы? Привет.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: О, привет. Человек с дачи звонит. Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Борис. Проживаю в Москве, а так-то я из Волгограда.
1: Борис из Волгограда, из Москвы. А ты, когда тебя спрашивают, Борис, откуда ты говоришь, Волгоград или Москва?
2: Конечно, из Москвы.
1: Из Москвы, ну, конечно.
0: Естественно.
1: Конечно. Старе, смысл, а какой смысл говорить, я из Волгограда?
0: Надо все сразу стереть.
1: Конечно.
0: Все прошлое, конечно. Ну, давай, расскажи, пожалуйста, что у тебя.
2: Ребят, слушайте, ну, слушаю вас, сразу понятно, что вы на даче-то, может быть, и не были. Там же весело.
0: В чем веселье, расскажи.
2: Вы пробовали хоть раз топить соседей? Или жечь траву, когда ее жечь нельзя? Мокрую траву в поливной день пробовали жечь?
0: А зачем?
2: Это же весело, там все соседи подключаются.
1: Подожди, а ты топить соседей это как? То есть ты на даче топишь соседей, которые что, снизу?
2: Открываешь полив газона, садишься и смотришь, как все помимо твоего газона заливают и соседние участки.
0: Угу. О, класс.
1: А потом у тебя пропадает собака, и ты думаешь, на кого? А это сосед.
0: Слушай, старик, а там правда на даче два раза в день что-то отваливается, и нужно чинить там то это, то крышу?
2: Обязательно.
0: Класс.
2: Причем по часам. Утром в 9. Вечером в 6.
1: Ага.
2: Всегда что-то отваливается.
1: Смотрите, а вы не пробовали просто что-то вот делать нормально, чтобы не отваливалось через час? Есть такой вариант? Не там скотчем примотать и ВД-шкой помазать, а что-то прибить на гвоздь.
0: Как неинтересно.
2: А если отваливаться перестанет,
0: а смысл?
2: Это делать на даче, получается? Да, вот
1: ну, именно. Видимо, для того, чтобы что дальше и придумано, отдыхать там.
0: Это не про русского человека.
1: Нет.
0: Нам надо горбатиться там в позе зю стоять на грядках. Это у нас с детства.
1: Отдыхать там.
0: Это не про русского человека.
1: Нет.
0: Нам надо горбатиться там в позе зю стоять на грядках. Это у нас с детства с молоком бабушки.
1: Ну да.

0: ты, я не хочу.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Новое радио.
1: Что-то думал, какой медляк поставить в конце часа. И вот, а что тут далеко ходить? Вот медляк же, так и называется. Артем все время ставит ремикс какой-то, а классику мы что-то давно не ставили. Это Новое радио, суперхиты, суперновинки.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Тут написали сообщение: Кирилл, поменяйся с Артемом пультом. Он пусть ведет с 7 до 9, а ты дальше. Я с Барнаула встаю в час дня, у тебя песни лучше. Так может пораньше вставать, если так сильно нравятся песни? Может быть пораньше встанем тогда?
3: А может не будем советы раздавать просто никому?
2: И сейчас вот ей придется слушать,
3: да,
2: Тупака.
3: Хотела слушать
2: мистера Кредо. Угу. Марина Владимировна написала.
3: Марина Владимировна, да забейте вы уже, какая разница, какие песни. Главное, чтобы все было хорошо.
2: Вряд ли, да, ей 17, типа, и она Марина Владимировна. Ну, с отчеством обычно, конечно, в соцсетях пишут люди, которые...
3: Начальство, либо учитель, либо педагог.
2: Которые хотят, чтобы их так называли. Тяжело доверять таким людям, как и людям, у которых светлая тема в айфоне, знаешь, вот это.
3: Да, это странные, да, ребята.
2: Странные максимально. Входят ли они в топ-20 странных людей? Да, входят.
3: Везде у меня темное тоже стоит.
2: Конечно.
3: На всех, возможно, это же класс, глаза отдыхают.
2: Абсолютно.
3: Чувство уюта какого-то.
2: А ты так включаешь, а у тебя там вот эти заметки яркие.
3: Да, вот это, как будто прожектор в рожу
2: направили.
3: Вот это
2: открываешь мессенджер, у тебя там все белое, вот такое кристально белое, оно еще врезается так в тебя. Вы че вообще? И еще те, которые ставят свою фотку на это, как его?
3: На заставку?
2: На заставку, да.
3: Ну, это тоже вопросики, да. Ну, девчонки, ладно, девочки, они такие. Люблю себя, это как красивенькая, утю-тю-тю-тю. А мужики когда еще себя ставят на заставку? Думаешь, ну...
2: Мне Рилс попадался на этот счет, и там типа говорит, тоже странные люди, потому что в какой-то же момент ты подумал, что вот твоя фотография, которую ты сделал в Анапе, она сильно лучше, чем ночной Нью-Йорк или там какие-нибудь горы Алтая, и ты такой, ну, моя лучше, конечно, да.
3: Не, ну, человек реально красивый. Да? Ну, например, там, типа, вот, допустим, ты Дава, да?
2: Да.
3: Ты что, можешь поставить не свою фотку на заставку?
2: Ты когда сказал, допустим, ты да, я думал, такое сейчас другое окончание будет.
3: Допустим, ты да. А какое может окончание?
2: Да?
3: Да. Господи.
2: Я думал, ты так про меня скажешь.
3: Листал тут ленту, и попалась фотка на двухдневной уже, как Толик поделился кадрами с венчания. Толик Цой.
2: Да.
3: Вот, и подписал он эту фотокарточку. Ну, он венчался. Ага. С этой... И я надел ей кольцо на пальчик. Да ты ж мой хороший.
2: Вообще.
3: Вот как, вот с чувством юмора, с чувством самоиронии, как люблю таких,
2: да,
3: ребят. Я надел ей,
2: молодец,
3: кольцо на пальчик. Другой бы, мы долго шли к этому, и вот моя вторая половинка. Просто прикольнулся, вспомнил мем вот этот вот и написал.
2: Да,
3: хотя это важнейший день в его жизни.
2: Нет, если бы он вспомнил мем, он бы тогда пальчик.
3: Ну, это ладно, уж тоже.
2: Или другой бы написал, она вернется, по-другому быть не может. Нет, она ведь придает моему полумраку свет. Мы много с ней видали. Пошумим и поскандалим, но мы с одного металла два ребра одной медали. Я буду ждать, как Одиссей ждет свою Пенелопу. Значит, нет. Я, кстати, новый мем недавно видел, вообще прикольный мем, смешной. Там, короче, кот с такими глазами большими, и он говорит, бу, испугался, не бойся, я друг.
3: Угу.
2: Новый мем.
3: Молодец, молодец, хорошо.
2: Новый мем.
3: Так, короче, совет да любовь Анатолию Цою, молодец, не расставайтесь.
2: Так, ну сейчас песня будет для того, чтобы, которая не понравится Марине Владимировне из Барнаула, скорее всего, потому что... Хотя, эта песня могла бы быть вполне песней молодости Марины Владимировны из Барнаула, но дело в том, что она не предпринимала, видимо, никаких попыток слушать какую-то другую музыку, слушала только то, что дают, поэтому... Песня, которая прозвучит сейчас, вряд ли откликнется, но для остальных.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Какие новости тут написали, что Бу испугался, не бойся, это старый мем. Да не врите мне, не рассказывайте. Что вы мне
1: тогда
0: тут...
1: какой-нибудь новый надо вспомнить там.
0: Новый.
1: Наталья, морская пехота, вот новый какой-то вышел тоже недавно.
0: Расскажи.
1: 14 лет назад.
0: Там что-то не помню такого.
1: Не помнишь? Ладно. Ну, он просто настолько новый, что ты еще пока не знаешь про него.
0: Я просто хочу кое-что интересное рассказать. Значит, была у нас когда-то дверь.
1: Так.
0: Еще при Союзе, потом решили поменять, заменить на новую. Сняли на балкон, поставили. Увидел ее знакомый азербайджанец. И он говорит, хочу купить. Ну, договорились, все. А потом у меня какое-то наитие было. Сейчас.
2: Градусы на ресницы.
0: Наитие было, что надо было вот так лечь на диван, поднять вот ноги вот так вот. Просто есть у меня один знакомый, и вот, допустим, знаю, как Евгений Дмитриевич Метела. Ну, есть
1: ты
0: такие понятия, как
1: говорить?
0: Преобразование. Я долго.
1: У меня все, уже рука устала.
0: Все, иди отсюда, с тобой свихнуться можно.

0: должна была быть открывашка, но я ее упустил и это каково, и
1: не поставил. Мы заболтались со всем за эфиром.
0: Ну, потому что важные вопросики надо было геополитические решать тут за эфиром, которым мы занимаемся. Вот тут Марина Владимировна написала: «Артем, буду благодарна, если перешагнешь через себя и поставишь песню «На белом покрывале
1: янтаря». Все, я понял, о чем идет речь, Марина Владимировна.
0: Примерно...
1: Я ваш вкус понял примерно.
0: Примерно, да. И диапазон. Что-то я не увидел, Марина Владимировна, чтобы написали «Перешагнешь через себя и поставишь Drake One Dance», но ладно уж.
2: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
0: Пробежимся по новостям. Новости, где мы обсуждаем серьезные вещи в юмористическом ключе. Австралийцы переплыли опасный пролив на туалете, чтобы не платить за его перевозку. Короче, это примерно та же ситуация, как когда тебе в аэропорту говорят, что нельзя с собой дезодорант брать, и ты его начинаешь просто распшикивать весь там или допивать эту воду, которую ты хотел пронести. Тут то же самое. Представьте себе дачный туалет деревенский, вот как из Шрека. Вот такой же. И они на этом туалете буквально...
1: Очко.
0: Я не вру абсолютно. Вот, они на этом толчке. Плывут. Два парня построили самодельную баржу с уличным туалетом и мангалом. И на ней пересекли пролив Бэкстерс Пассаж, чтобы доставить туалет на остров Кенгуру. Идея, значит, появилась из-за стоимости, потому что доставка туалета на остров обошлась бы более чем в 2000 австралийских долларов. И они просто к этому толчку приделали две вот эти вот штуки, как на катастрофе. Маране и плыли по нему через опасный пролив на туалете. Вот, а потом спрашивают, почему мужчины живут меньше женщин. Меньше женщин, да. Такая новость, значит, объясняю. Смотрите. Плохая новость для тех, кто любит спать во время того, как Минаев рассказывает что-то серьезное про НЭП.
1: Продразверстку.
0: Да, спать с шумом на фоне вредно. Подкасты, музыка, ТВ, стримы и прочее во сне делают человека глупее, снижая активность мозга и убивая память. Немецкие ученые выяснили, что люди, которые спят под фоновый шум, утром хуже запоминают положение предметов в сравнении с людьми, кто спит в тишине. Это связано с нарушением работы медленных волн сна и активности гиппокампа. Так что под Минаева не спим, а смотрим до конца. Реально, вот смотрите, вы все вот всегда восторгаетесь: Райтраун, ты такой умный, ты такой начитанный, ты такой вообще молодец, регулярно получаю эти сообщения. А потому что я не сплю под Минаева, вот в чем дело.
1: Ты бодрствуешь.
0: Я смотрю его до конца, и причем...
1: Там мне часто пишут, что почему ты такой тупой вообще, что-то вообще не алло, потому что я под Минаева сплю как раз.
0: Ну вот.
1: Да, и ребята, вот и думайте.
0: Конечно, а я умный.
1: На самом деле, вот эти наушники яблочные, ненавистные некоторым любителям андроида, они классно, когда ты засыпаешь, они отключаются. То есть вот тебе Минаев только на время засыпания. А-а-а. Дальше потом все, отрубейшн и спокойно.
0: А ты дома в наушниках смотришь?
1: Засыпаю я с наушниками.
0: Почему?
1: Ну, чтобы... Ну. Потому что без наушников такой ворох мыслей вообще, когда ты закрываешь глаза.
0: Пытаешься перебить.
1: Да.
0: Ты, кстати, знал, что это такой интересный трюк среди, я не говорю, что всех, но психически больные люди пользуются этим, особенно тех, у кого шизофрения с голосами в голове. Mm. Они включают себе музыку на максимум в ушах, в наушниках, чтобы перекрикивал голос.
1: Чтобы перебить, да, я понимаю.
0: То есть это реально есть такая тема. А так, для меня наоборот, я просто, планшет у меня есть, и я уснул, и утром я потом захожу, смотрю историю просмотра, что я посмотрел, пока спал. И там много видосов, в какой-то момент там шорты уже идут, и типа несколько видео прошло, потом ты посмотришь. Короче, там много всего.
1: Ну, там ученые говорили, вот помнишь, вчера была новость про то, что тот, кто дофига в наушниках тусуется за сутки, у того будут проблемы и в старости, и, может быть, даже не в старости. Типа, не больше 40 минут в день с наушниками можно проводить. У меня бабушка, короче, работала в цеху инженером, и всегда было, короче, там шум, гамма, она всегда громче разговаривала из-за этого.
0: Поэтому они не слышат под старость.
1: Да, я боюсь, что у нас прям вообще траблы такие будут с этим. И у нее вот под старость лет начались вот слуховые галлюцинации всякие, да, и нарушения слуха и прочее. Потому, я не знаю, а мы с тобой всю жизнь в наушниках проводим.
0: Ну, да.
1: И на работе, и дома, и что делать? Ну ладно, это будет потом.
0: Так а это, знаешь же, еще мы же еще и умные дофига, потому что еще с появления первых MP3-плееров, которые там были, уже был ограничитель по громкости. Всегда была вот это вот, типа, выше вот этого не заходи. Потом тебе аукнется, а мы такие, ты че вообще?
1: Аукснется.
0: Аукснется. И мы всегда на максимум слушали, хотя там ограничитель стоял. И сейчас у вас он в айфонах тоже есть, ограничитель, но нет. Такая, значит, новость, смотрите. Зумерши все чаще содержат своих парней, становятся их мамочками. Набирает обороты новый социальный тренд. Молодые девушки начали обгонять своих партнеров одногодок по уровню дохода. Однако мужчин это полностью устраивает. То есть современное поколение нормально с этим смирилось. Нет такого, что ты едешь на пассажирском, а у тебя девушка за рулем, и ты чувствуешь себя в этот момент ничтожеством, просто каким-то старым,
1: да наоборот,
0: старым,
1: круто.
0: Старым поваром.
1: Пусть она рулит, пусть да, потом же штрафы оплачивает, потому что
0: ну, да.
1: Я почилю с певчендрием.
0: Ну, это понятно.
1: Ну, как пример.
0: Тут пишут, с чем это связано? Девушки в крупных городах теперь получают высшее образование чаще мужчин. Благодаря этому они могут устроиться на высокооплачиваемую работу и купить собственное жилье. А парни молодые наоборот. А у них как-то с этим проблемки. И плюс они перестали смущаться, когда девушка зарабатывает больше них. Они шутливо называют своих партнерш мамочками, радуются дорогим подаркам и не стремятся к карьерному росту. То есть парни, они решили просто чилить. Ну, а что им работать? Зачем? Я создан не для работы, а для удовольствия.
1: Полностью одобрение вызывает, конечно, эта новость.
0: Абсолютно.
1: Ну, и я зумер в этом плане.
0: Ну вот, и последнее про работу как раз. Трудоголизм сокращает жизнь сотрудника сразу на 25 лет. То есть, прикиньте, можно было прожить вот... Умер ты в 95, а мог прожить 120, а просто работал, старался на работе. Хронические стрессы из-за постоянных переработок повышают риск инфаркта и инсульта почти на 30%, а также сокращает продолжительность жизни с 85 до 60 лет.
1: Угу, до 60, а пенсионный возраст со скольки?
0: 65.
1: Угу, черт,
0: не сходится. Мне надо срочно домой. Я пошел. Мне...
1: Давай.
0: Я не хочу потом...
1: Копытнуться в 60?
0: С другой стороны...
1: Ты еще 30 лет, старик.
0: В моем случае, да. Но с другой стороны, что лучше? Смотри, копытнуться в 60, но при этом при бабосах, либо жить до 85, и ты типа вот до 85 живешь без денег. Вообще у тебя нет денег. Ты просто, ну, нет денег. Нет, для тебя это страшная ситуация, я могу понять.
1: Я просто не понимаю.
0: Ты не можешь, да, ты не можешь это представить в принципе. Ну, представь, что у тебя нет денег.
1: Да как это? Нет, в смысле...
0: Ну, вот так вот, что представь, что вот у тебя, допустим, ну, давай тебя попробуем уравнить с остальными людьми. Заберем у тебя...
1: Родители в долг брали у меня в детстве, да.
0: Реально?
1: В долг,
0: офигеть,
1: да, отдавали
0: потом. У него родители брали в долг. Давай попробуем тебя сравнять с остальными людьми. Вот представь, что у тебя сейчас сумма на карте, и уберем оттуда 3 ноля последние. Вот столько денег в основном у людей... Да, он сейчас подумал такой, да не может у них быть 50 миллионов.
1: Как на это прожить? Как Григорий Лепс.
0: Да.
1: Сочувствую семьям, которые живут на 300 тысяч.
0: Вообще. Он, кстати, извинился потом.
1: Да, ты с кем не бывает.
0: Ну да.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
3: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Новое

Можете уже начинать звонить 84952321632. Уже через минуту будем бросать монетку и выясним, кто из вас сегодня станет обладателем умной колонки или умных часов.

0: монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Итак, дорогие друзья, вторая неделя нашего выгодного проекта «Бросать выгодно». Расскажем и покажем, что это. Бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там, Артем, я тебе не рассказывал.
2: Да, слушай, со мной пообщайся тоже, я же хочу.
1: Там же конкурс крутой.
2: Какой?
1: Я тебе говорю, там победитель отправится на Курильские острова.
2: Необычно.
1: Это в сообществе ВКонтакте. Зайдите, посмотрите, там все условия. А мы сейчас устраиваем аттракцион «Невиданной щедрости без проигрыша».
2: Давай подгадаем так, чтобы я поехал на Курильские острова.
1: Давай, ну тебя же тогда уволят, если ты воспользуешься служебным положением.
2: А мы сделаем так, как будто бы это случайно.
1: А как же мы сделаем? Мы же уже в эфире сказали, что сейчас вот будем подстраивать все
2: тогда,
1: под себя. Черт.
2: Тогда проблем придется за свой
1: давай,
2: счет
1: давай
2: ехать.
1: Давай завтра.
2: Чтобы они не точно не догадались. 8495-232-1632. Звоните прямо сейчас. У нас есть миллион звонков просто. А счастливчик один, и он у нас сейчас на телефоне.
1: Да, что такой алло, веселый, привет. Жизнерадостный.
2: Конечно.
1: Человек, который громкую связь выключил, да, сразу, и он сразу ругайся, скажет свое имя и город.
2: Не, ты наругался на человека заранее.
1: Алло.
3: Алло.
2: Вот, а там замечательный Виктор. Виктор, привет.
1: Да, или... Виктор из Нижнего Павел. Новгорода, правильно?
3: Нет, Павел.
2: Павел, ай, город, не угадали.
3: Санкт-Петербург.
2: Павел из Санкт-Петербурга. Рассказывай, Павел, куришь сигареты?
3: Да.
1: Молодец. О, молодец,
2: хорошо, что ты признался.
1: Молодец,
2: да,
1: что ты честен с нами.
2: Да. И как планируешь бросать вообще?
3: После 35 лет.
2: Угу. А сейчас тебе 36 уже, да?
3: 34.
2: А почему после 35 именно? Ты какой-то таймер себе поставил?
1: Просто, он просто блок купил сейчас.
2: А, надо докурить до конца.
1: Да, что ж пропадать.
2: Ну, смотри, после 35 свяжись с нами, и мы проверим, вообще бросил ты или нет, ладно?
3: Да, договорились.
1: Ну, мы сейчас тебя осуждать не будем. Если есть такое желание бросить курить, это уже хорошо.
2: Да,
1: это первый шаг.
2: Может быть, мы даже тебя смотивируем сейчас это сделать. Смотри, решка – это колонка, а орел – это часы. Я бросаю, что выпадет, то выпадет. Договор.
1: Хорошо. Что-то какой-то комментарий будет.
2: Договор.
1: Да,
2: все,
1: поехали.
2: Решка – колонка, да, мы договорились, орел – часы. Все, погнали. Выпала решка. Ты
1: ура!
2: Выигрываешь умную колонку, на которую
1: круто!
2: Ты сможешь поставить себе мотивационные речи, которая тебе будет говорить: Пашок, реально, надо бросать,
1: да,
2: курить.
1: Или аудиокнигу Алина Карра.
2: Да.
1: Правда, Пашка?
3: Да.
2: Да. Павел, ну все, мы тебя поздравляем. Отправляйся со своей колонкой за эфир, там мы с тобой поболтаем. А у Кирилла есть важная информация.
1: Да, бросать выгодно со всех сторон. И напоминаем еще, что сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте помогает жить без дыма.
2: Дыма? Давай просто без сигарет будем говорить.
1: Тут уже текст, тут уже черным по белым написано.
2: Ну там не написано «после дыма Малыков», не написано.
1: Вот ты сейчас сказал, а мне опять смешно.
2: Ну ладно.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: 12+. Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
16: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
15: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.
19: Мы же, оказывается, упустили один важный момент. Тут пацан сказал, пацан сделал, произошло не так давно. У нас был Степа Марсель в эфире, и он в эфире тут все говорил. Я там вот на концерте в Питере вам передам привет, пацаны, передам привет. И мы такие, ну да, конечно, Степ, давай, передай. И он говорит, да я видос даже запишу. Мы такие, да, да, давай. И он реально это сделал. Он там стоял на сцене, говорит, передаю привет пацанам 1+1, Калининград.
20: Это было очень, новое радио. Очень приятно. И вообще, прошлой неделе было приятные какие-то удивления. Вызывал. И Санек, который пришел с подарками, просто да. Так, Саша СТ. Вот, и это гораздо, ну, кайфовее ощущать, чем когда артисты приходят, некоторые гости наши, и не то, что не знают, как нас зовут, а даже не знают, как шоу называется, и даже иногда как радиостанция. Хотя у нас огромная выездка. Такое бывает, и они очень хотят уважения к себе, к их своим стоп-темам, да. И к прочему, к их творчеству, но при этом не знают даже, как зовут, или каких-то элементарных вещей. Ну, я понимаю, что есть разделение на...
19: Ты для них просто... этот способ.
20: Да, да, да.
19: Для них не это.
20: Но это исключение, безусловно. Это да. Так. Нет, хотелось бы, чтобы так все были так, как Саша СТ.
19: Нет, в основном-то все как Саша СТ.
20: В основном,
19: есть,
20: да.
19: Да, редко такое происходит, что приходит человек, не знает, на какую станцию, не знает, как зовут, не знает, что вообще происходит. И я с пониманием тоже отношусь, потому что, во-первых, это артист, который просыпается там в 2 часа дня, его разбудили в 6, плюс, если у него трек выходит, у него скорее всего начинается вот этот тур по радиостанциям утром, да, на одну станцию, вечером на другую, то есть ты путаешься в какой-то момент. Но, тем не менее, конечно, можно...
20: Немножечко проявить, так сказать...
19: Чуть-чуть.
20: Внимание уделить, да, немножко, да.
19: Так, Степа Марсель, респект. Вот.
20: А я думал, ты новый поставишь.
19: Да ладно.
20: Ага.
19: Я по классике.
20: Утопить людей в печали в очередной раз немножечко тогда.
19: Да.
20: Ну,
19: нет, если бы я хотел утопить людей в печали, я бы поставил Бетси и Чибинс «Печалик».

0: и Рэй Браун.
1: Нужна помощь.
2: Мощнейшая песня, давай.
1: Объясни, почему она в руке сжимает баллон?
2: Ну, вот типа красит.
1: Я думал, она сиську охоты
2: крепко. Да, конечно, да.
1: Сжимает, ну, так называют.
2: Пятерку, ну, не знаю.
1: Местам, которые я близок, там баллон, это вот как раз пятерка Багбира. И второе, на пятом тесте, это что такое, я тупой?
2: Ну, тест на беременность.
1: А пятый, это что? Типа, пять раз, четыре раза не получалось, а пятый раз...
2: А, все. На пятом тесте две полоски.
1: Ну, почему на пятом?
2: Ну, просто так,
1: типа, долго хотели ребенка.
2: Ну, да, видимо. Ну, просто красиво, типа, в первом тесте две полоски.
1: Просто красиво
2: было.
1: Она стоит на морозе и сжимает баллон.
2: Сжимает баллон, и у нее...
3: Типа, Степан Андрей,
2: да, и у нее на первом же тесте две полоски, а они не хотели. Вот это вот, да, про эту песню.
3: Вот это уже ближе, да, вот... Вот это уже понятнее.
2: Тут продолжается эпопея с Мариной Владимировной, которая длится уже целый час. И Марина Владимировна решила пойти на некоторые уступки для того, чтобы послушать свою любимую песню. Она написала... А у тебя же мама тоже Марина Владимировна, да?
1: Ну, не Владимировна, но Марина тоже, да.
2: Смотри. Кирилл, может, у вас будет завтра романтическое настроение? Я завтра встану по совету Артема в 11 утра. Это будет, конечно, тяжело, но я встану. Поставьте, пожалуйста, песню «На белом покрывале января». Ты... И вряд ли она имела в виду, на белом покрывале это Геопика и...
1: Вряд
2: вот
1: ли, да. А это Геопика отсылка как раз к той песне. Да. А кто на белом покрывале января пел? Вадим Казаченко или кто? Или что?
2: Это вот это...
1: На белом-белом покрывале января.
2: Это какой год примерно?
1: Ну, это начало 90-х.
2: Начало 90-х, но...
1: По-моему, так. Или конец 80-х.
2: Но нет, чтобы любить 90-х, эту песню, кажется, в начале 90-х, тебе уже лет 20 должно было быть.
1: Да.
2: Ага.
1: Любимой девочки... Девушки... Я на что-то имя написал.
2: Марина Владимировна, напишите по-честному, сколько вам лет? Вот просто интересно понять.
1: Ну, я тебе могу сказать, сколько ей лет. Ну, нехорошо обсуждать возраст.
2: Почему нехорошо?
1: Ну, девчонкам, которые были молоды, когда Казаченко был, так сказать, в своем прайме, им сейчас, ну, скажем так, у них детям 25 лет, не меньше.
2: Внукам.
1: Ну нет, ну Казаченко не до войны выступал. Нет.
2: Ну подожди, если тебе лет 60, то у тебя внуку вполне 25 может быть, даже скорее всего так и есть. Потому что смотри, 25, если внук. Ты родила в 25, у тебя. А, ну тебе 75 надо, чтобы если все в 25 поражали.
1: Поражали чем?
2: Поражали своими способностями.
1: Своими, да, и любовью к песням Вадима Казаченко.
2: Ну вот, нет, это, видимо, не Вадим Казаченко. Она написала, что это Сергей Васюта поет.
1: Сергей Васюта? И Василий Сергюта. Все, был такой, да, действительно, Сергей Васюта.
2: А, она написала, мне 51, сыну 25.
1: Ну, честно говорю, это чувствуется.
2: Дочери 11.
1: Взрослые дети у вас, замечательно, Марина Владимировна. Вообще, а да. Мы что, с Мариной Владимировной сейчас общаемся, да? Для
2: да,
1: нее ведем
2: ну,
1: эфир.
2: Просто мы с ней целый час так или иначе уже общаемся. Сыну 25, офигеть. А это как мне почти. То есть, по сути, ну, чуть младше меня, чуть-чуть совсем. Это Марина Владимировна могла бы мне и в матери вполне годиться.
1: Марина Владимировна, вы знаете, просто Казаченко, это не совсем формат нашей передачи и нового радио.
2: Как бы дело в том, что и Тупак тоже не совсем формат нашей радио.
1: Согласен, но это, скажем, в порядке исключения вполне возможно.
2: Ага.
1: Но Артем за пультом, он не поставит принципиально вам Казаченко. Я бы врубил спокойно, потому что мне нравятся его песни. Больно мне, больно. Вот это, ага. Там в КВН еще была шутка. Туфли детские. Я надел.
2: Ну вот она поэтому и написала в начале часа: Артем, не мог бы ты перешагнуть через себя и поставить песню «На белом покрывале»? Я ничего не имею против этой песни и не против исполнителей этой песни,
1: конечно,
2: авторов
1: нет.
2: И так далее. Ничего не имею. Ну просто я немножко другой.
1: Он вредный, он стервец. Его когда
2: вообще
1: просят,
2: да.
1: То он принципиально не будет.
2: И мне сразу не хочется.
1: Даже
2: да.
1: Если приставить пистолет к виску ему сейчас, он не поставит. Потому что, да. Ну, как бы, типа, надо стоять до конца.
2: Да.
1: Вот.
2: Я вот такой, вот если меня о чем-то просят, мне сразу же не хочется. То есть мне надо, когда вот самому инициативу пройти. Просто я такие песни мог бы ставить в каком-то, знаешь, контексте постиронии. Вот у меня иногда проскакивает, я могу там поставить песню какую-нибудь «Олимпиада 80, ты не смяги». Вот в качестве какой-то, знаешь, такой небольшой иронии. А тут иронии в песне «На белом покрывале января» я не нахожу. Поэтому, то есть и в качестве иронии я бы и не мог ее поставить. Как-то так. Объяснил нормально?
1: Да поставим как-нибудь. А, да. Марина Владимировна, а что, если вам включить это просто на телефоне у себя, эту
2: ну,
1: песню?
2: Ну, тут приятнее же, когда ты слушаешь, и все вместе
1: и вся
2: с тобой слушают,
1: да?
2: Конечно.
1: Ясно,
2: тут
1: ясно.
2: Вот эта массовость, она сильно решает. Когда тебе попадается песня на радио, которая тебе уже тысячу раз, конечно,
1: ясно,
2: тут
1: ясно.
2: Вот эта массовость, она сильно решает. Когда тебе попадается песня на радио, которая тебе уже тысячу раз надоела, и ты ее в плеере уже

0: 21 на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное,
5: 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Новое. Это мы.
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это «Звонкий».
12: С тобой Даня Нилетто.
13: Новое.
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы «Пицца».
20: Слушай.
21: Новое радио. Присоединяйся по...
22: Новое радио.
23: Радио.

0: Как удивительно, я сделал несколько ошибок в слове Вадим Казаченко и поставил Метро Бумин.
1: Ну, похоже. Плюс-минус, там некоторые буквы совпали.
2: В Магнитогорске 12.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Я вот думаю, а мы же когда просили тогда у Евгения Рыбова записать нам эту штуку, мы ему сказали, ну, будем использовать. Но мы же не сказали, что каждый час. Но я думаю, не против. Иначе бы он сказал, ребят, тогда я не могу вам записать. Ну, наверное, он не против.
3: Я почему-то думал, что он откажется.
2: Да, и он так легко сказал, да, давайте, вообще, пожалуйста. Так что Евгений Рыбов крутой вообще очень. Ясно.
3: Это голос
2: MTV, раннего
3: да,
2: MTV,
3: нашего да. детства
2: клиника,
3: и юности.
2: Клиника Южный
3: клиника
2: парк.
3: Клиника — это то, что происходит
2: Доус,
3: здесь.
2: Привет, у нас Доус в гостях сегодня.
3: Привет.
2: Буквально прямо сейчас заходит
3: Ничего
2: к нам.
3: В рубашечке такой, все
2: ну,
3: дела,
2: ты прям
3: все
2: вообще
3: серьезно.
2: Опасный, посмотри, как он выглядит, опасно.
3: Садись, он на центральный стульчик, на звездный.
2: Да,
3: ага.
2: Садись.
3: А вы можете, к вам, где
2: не
3: вам
2: хватает,
3: удобно.
2: Не хватает черных перчаток таких вот, и чтоб мизинца еще не было, знаешь, и эти драконы на спине. Вообще опасный максимально. Доус у нас сегодня в гостях, здорово.
3: Водичка, чайный гриб, да, да, водичка.
2: Ну все,
3: водичка.
2: Ну зря ты от чайного гриба отказываешься.
3: Почему никто не берет чайный гриб?
2: Мы его настаивали 3 месяца вообще.
3: Господи, это какой-то ужас. Вот ты сделал ремарочку, как я выгляжу, но ты не забывай, откуда я, да?
2: Так я помню, я же и говорю, опасный пришел. Доус у нас в гостях. Что принес нам, во-первых, расскажи.
3: Завтра у нас выходит песня,
2: да,
3: совместная с Холли Флэмом и Айовой, называется «Ловлю».
2: Ничего себе, такой составчик необычный,
3: да,
2: как будто бы. Мы кусочек послушаем или это секретный секрет?
3: Я думаю, что это секретный секрет пока что, да, или как? Надо чуть-чуть после рекламной паузы.
2: Ну, я думаю, Холли Флэм будет не против, а вот Айове надо звонить, наверное. Будет,
3: Холли Флэм будет за, ему
2: конечно,
3: каждый
2: только...
3: эфир важен.
2: Ты чего? Так что...
3: Айова-то уже давно в шоу-бизнесе.
2: Да.
3: Она уже такая, нет, давайте подождем 5.
2: Холли Флэм только сейчас туда залетел.
3: Ну, ладно, мы хотим тебе сказать, что мы активно да, промоутируем твое творчество, потому что считаем, что это круто. Вот. Угу. Мы всегда выделяем таких артистов. Мы всех любим, конечно.
2: Да.
3: Но нам просто нравится с Артемом Доус, Лирик и...
2: Лирик. Да, Доус, когда приходил в тот раз, мы ему эти дифирамбы уже пели.
3: Еще третий,
2: поэтому...
3: просто он давно был, надо напомнить. И
2: да,
3: кто еще крутой вот по звучанию у нас?
2: Игорь Корнелюк,
3: да.
2: Хороший список.
3: Хорошо, что ты продолжаешь деятельность. Что вообще происходит?
2: Да.
3: Только давай вот просто не только про музыку.
2: Да, что-то в обычной жизни.
3: Как обычного человека вот тебя рассказывает.
2: Вот видели, ты выступал у нас на новое радио «Движ» в Лужниках. Но что-то мы там не пересеклись, к сожалению.
3: Да, только я не выступал, я был просто гостем.
2: Да,
3: я заглянул посмотреть, что у вас происходит.
2: Что еще? Концерты там, треки, понятно. А еще?
3: Сольный концерт. Готовимся к сольному концерту. 26 сентября приходите. А так, ну, живем жизнь.
2: Живем жизнь.
3: Кайфуем, да. Продюсируем, продюсирую собственных артистов.
2: Угу.
3: Вот. Делаю песни другим артистам.
2: А почему не себе вот ты все
3: а
2: это?
3: А себе уже все песни написаны.
2: Уже
3: ну, в
2: написал.
3: Плане, они наперед написаны, я их просто выпускаю.
2: А кто у тебя артисты твои? Кого ты продюсируешь?
3: У кого самые большие успехи?
2: Да.
3: В смысле собственные?
2: Ну, кого-то, да, кем занимаешься?
3: Собственные мы пока не запустили, а сторонние, ну, много кому делаем песни.
2: Так надо уже взять кого-то, ну, под плечо, под свое.
3: Нет,
2: и...
3: так они есть, просто мы ничего еще не выпустили.
2: А что, почему?
3: Потому что занимаемся репертуаром.
2: Ну, какие-то вот имена, допустим, Коля Должанский, потом Я Три, надо всех их подписать и...
3: Да, Венцеслав Венгрожановский запел тоже.
2: Ну, Венцеслав, видишь, не рэпер. Я Три и Коля Должанский, они рэперы. Они так или иначе можно будет работать с ними. Потом, кто... Dirty Monk. Ну, много артистов.
3: Хороший. Фрешман прям.
2: Много артистов есть, которыми можно заниматься. Доус в гостях, послушаем. Тут две, видимо, новые, больше, чем вчера. И не спросят, вот нам поставили. Так что...
3: Не спросят, это что? Это новинка? Что-то у вас стоит уже.
2: Да.
3: Что-то у нас стоит.
2: Хотя, судя по возрасту, уже не должно. Так, отдохнем немножко.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Так приятно, Доус пришел и спросил, как там рэп-карьера моя. Ну, потому что мы общались тогда и запомнил. А я запомнил, что в тот раз, когда Доус приходил, у него было, был концерт с касатками после эфира, на который я хотел пойти, но потом что-то подумал, блин, это ехать куда-то надо.
1: Лучше игры поиграть, конечно.
0: Конечно. Ну, там, оно же, это, ну, Mobile Legend,
2: как,
0: это все,
2: как
0: короче.
2: Как прошло с касатками?
0: Да, с касатками.
1: Вообще шикарно.
2: Касатки там были...
0: Ты прям, подожди, ты такой... Как это выглядело? Ты такой, закрывая глаза, а там все еще ты, а сзади касатка.
1: Да.
0: Вот так вот.
1: Именно, именно так. Именно так.
0: Много народу пришло?
1: Человек 400, может быть.
0: И из них 300 пришло посмотреть на касатку.
1: Все правильно.
2: Смотри, вот так вот, а он мешал на касатку.
0: Отойди, ты белугу, я не видел.
2: Кто там на сцене? Я не вижу касатку.
0: И будут еще какие-то концерты где-то? Сейчас же фестивальное лето, все вокруг фестиваля.
1: Мы готовимся к сольнику. Вот я уже анонсировал, Урбан 26 сентября, приходите обязательно. Будет сказочно шикарно.
0: Будет ли там касатка? Привезешь ли ты?
1: Ну, может быть, на фон нарисуем.
0: На фон.
1: А так...
0: Неплохо тоже. Какую-то черепашку хотя бы в этом, в аквариуме, чтобы...
2: Думаешь, дозы так не могут люди служить, чтобы не было животных рядом.
0: Чтобы как-то это, шоу какое-то красиво, чтобы было.
2: Ну, а чем удивлять? Просто вот музыкой, ну, контентом, а что еще? Может быть, там, сейчас все летают под куполом на трассах, там, что-то такое будет.
0: Поступают на планете Земля, например.
1: Хорошо. Мы думаем об этом. Может, сделаем этот ваш логотип новый, я буду на нем стоять. Как вам?
2: Неплохо.
0: Кстати.
1: Вот и спонсорство подъехало, да?
0: Неплохо, да, мы согласны. И, кстати, клуб Урбан где находится?
2: Это на Флаконе же, в центре, на Дмитровске.
0: Блин, ты в Красногорске не собираешься выступать в ближайшее время?
2: Да, рядом с его домом, а то далековато.
0: Желательно у меня где-нибудь во дворе, может быть, потому что я бы хотел сходить, но на Флакон,
2: конечно. Слушай, а как тебя с медики? Вот тебя узнают на улицах, например?
1: Редко, но узнают. Но я как будто саботирую этот процесс. Ага. То есть мне как бы с самого начала было комфортнее быть таким...
2: В тени чуть-чуть.
1: Да, в тени. Ага. То, что продюсерское вот это все. Но мы сейчас пытаемся это исправлять. Вот.
0: Ну, так или иначе, вон лирик же тоже долгое время был просто в тени, а потом начал писать. И вроде тоже выступает. Ну, как-то все так реагируют. Но выступает уже же все равно. А у нас не любят хорошую музыку почему-то. Вот как-то так совпало. Только сейчас начинают любить прислушиваться. Вот Holy Flame выстрелил, лирик выстрелил, ты выстреливаешь тоже. Да. Поэтому нужно какое-то время.
2: Давай все-таки же что-нибудь дозу поставим. А что мы поставим, если мы и так и ставим?
0: Мы и так ставим,
2: день.
0: Поставим. Ну, тут
1: больше, чем вчера.
0: Больше, чем вчера поставим. Давай, прямо сейчас. Это новое что-то.
1: Да,
0: из нового.
1: Да.
0: Ага. Все, тогда гоу.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Моя игра, моя игра.
14: Это вот это.

0: новом радио.
1: Общаемся тут с Доузом за эфиром. Оказалось, что мы, во-первых, ровесники, а во-вторых, из тех же рэп-времен, когда все делали рэп в 2008-м, там записывали на эту палочку Genius. И расскажи, как у тебя вообще... Ты сказал, что осознанное вот это вот у тебя с 2019 года началось, и после этого...
2: Ну да, да.
1: Именно. А те треки, которые вот тогда вот были, они где-то сейчас лежат на просторах там?
2: Тогда, в смысле, в конце нулевых?
1: Да.
2: Да нет, куда мы грузили реально вот ВКонтакте, в Mail.ru там, я не знаю.
1: И о чем это были треки? Просто ты же о жизни, там, жесткий рэп.
2: Ну, у меня было две личности. Вот этот хип-хоп, прям батл, знаешь, R&B, хип-хоп.ru, все это. Какая. Везде я в этом участвовал. Либо просто лиричные песни в духе, там, триады и что-то такое.
1: И, что, и потом у тебя не было ничего, и в 19-м году ты такой, нужны бабки где-то, на что-то надо жить, и начал делать треки.
2: Нет, потом я, ну, как бы параллельно всему этому делал продакшн, начал дружить с ребятами, со скрипом, со всей этой компашкой, и уж более ударился в продакшн, и начал продавать биты онлайн, ну, музыку по миру. Ну, и как бы не нашел себя прям до конца в этом. Зарабатывал, наработал себе капитал, но не нашел себя в этом как призвание. И вернулся опять на сцену. В 2019 году начали
1: выходить. А там еще, видишь, тяжело было. Это такое время было, где у тебя два пути было. Либо делать треки, либо идти на Versus. Вот у тебя два пути. И в какой-то момент тебе приходится выбирать. Я думаю, вы видели. Просто я иногда вспоминаю эту историю. Я как-то нашел ВКонтакте старый-старый паблик. Был такой батл «Слово». И были у него ответвления по городам. Слово Москва, слово Санкт-Петербург, слово это. И открывался первый сезон «Слова» в 2014 году. Первый сезон «Слова Москва». И там в комментариях заявку подавал Хаски, которого еще тогда никто не знал. И его не взяли. И я думаю, вот человека не взяли... Он скипнул батлы, начал делать музыку, и как полетело у него. Может быть, не тот путь был выбран.
2: У меня есть тоже тут история параллельно.
1: Давай.
2: Хаски мне писал, типа, про биточки.
1: Ага.
2: Что-то там, я не помню, сложилось или нет.
1: Тоже
2: это
1: давно.
2: Это было давно, да, типа, в 15-м году. И вот думаю, вот начал бы он на мои биты писать, может быть, не выстрелил.
1: Тоже бы не выстрелило. То есть у Хаски его прям все, дорога вела прям правильно. А какая самая большая величина, которому ты сделал бит? Ты говоришь, и за границу продавали, есть какие-то?
2: Фредди Гибс.
1: Реально?
2: Конечно.
1: Ничего себе. Фредди Гибс это такой, типа, крутой шоу.
3: Ну, я видел, да.
1: Да, реально?
3: Ну, у тебя же там есть фанатики.
2: Слушай, что, Studio 21 сюда переехала, я не понял?
1: Да тут они переехали. Тут и Эви уже, и Макс Астахов.
3: Как частично, наполовину примерно.
2: Я к теме обсуждения просто.
1: Это правда. Ну, а что, мы так или иначе поп-треки мы обсуждаем.
2: Давай про поп-культурные явления.
3: Нет, вообще-то у нас гости делятся на две категории. С одними мы ха-ха-хи-хи, что-то, а с другими, кто музыку хорошо ждет, мы про музыку разговариваем. Теорию вот это все там.
1: Теорию струн.
3: Закулисье, да.
1: Нет, с Дозом и похихикать можно, только я его гружу зачем-то своими рэпами и так далее. А послушали мы уже трек, во-первых...
3: Ребят, вы тут, кстати, не представляете, за эфиром там, а я-то помнишь, там 2008 рэп, там просто тематика рэпа. Я сижу просто на белом-белом покрывале, января у меня в голове звучит, я не знаю, как поддержать это.
1: У Кирилла там... Ну, хочешь спросить что-то про поп-культуру, потому что Кирилл очень сильно радуется, когда приходит кто-то из артистов, и они как-то на шансон тематики, на Розенбауме начинают...
3: Розенбаум.
2: Конечно.
1: Вот.
3: Блин, ты должен был ответить, я должен сказать, что все понятно с вами, рэперами, и мы бы ушли на музыку.
2: Не-не-не, братан.
1: Они тут с Майотом даже пели что-то.
3: Майота, оказывается, обожает Розенбаум, он вырос, этот папа я слушал, тоже, и он
2: да.
3: тоже.
2: Да. У меня батя играл просто на гитаре всегда, и его песни в том числе, поэтому «Фактор 2», там, у меня все было в жизни.
1: Ага.
3: Ну, как-то резко перескочил с Розенбаума на «Фактор 2».
2: Modern Talking.
1: Кстати говоря, по поводу Майота, говорят, у вас там что-то планируется тоже.
2: Говорят? Ну, круто, наверное, у нас что-то получится.
1: Ничего?
2: Ой, секрет. Да не-не-не, ладно, должно быть. Вытяну я его в студию, надеюсь. А тогда у нас готовится песня на август.
1: А с кем бы ты хотел, вот, но не получается? Потому что у тебя и с Мотом уже, и с Мэри Гу, то есть...
3: Может быть, Киркоров, может быть, из величин, вот.
2: Я думаю, я бы очень хотел с Ума Турман.
1: Ну, то есть, реально?
2: Да, да. Ну, мне кажется, я просто в эту музыку потихоньку прихожу, взрослею. Я на этом в том числе рос. И мне близка вот гитарная такая музыка.
1: Уважаемые представители группы Ума Турман.
2: Так забыл, как зовут? Я вчера был у них на концерте. Все четко. Мы на коннекте, просто, ну, нужно...
3: А, вы знакомы,
2: конечно,
3: самое главное.
2: Да, да. Мы знакомы, все просто так. Нужно, ну, как бы определенно, вы же понимаете, да, музыка. Что,
1: ну, да.
2: Что-то принести, показать, потому что что они послушают.
1: Не, ну, покажи им с Мотом трек. И они такие,
2: да, а, они,
1: ну,
2: такие,
3: это, этих чуваков такой не впечатляет. Такой их не впечатляет.
1: Так, ладно, сейчас чуть-чуть отдохнем, и после паузы послушаем еще один трек
0: Мот Доуз. На новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
8: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
8: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
8: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
8: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
8: Так кто сегодня в чарте?
9: «Терминатор».
8: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
8: 16+.
10: Вернем на

0: 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Супер. Супер. Новые радио.

0: По количеству хорошей музыки, ну, у нас всегда, во-первых, хорошая музыка в эфире, но сегодня сильно много хорошей музыки, а это значит, у нас Доус в гостях. Уже много песен поставили, но у меня все равно вот любимая почему-то с Федуком, ты вот, она вот прям как будто бы вот и...
1: Ты же сказал... Ты не знаешь сама.
0: Ты не знаешь сама, она у меня первая была любимая.
2: А он меняет мнение свое по 500 раз в час, поэтому это...
1: Ну, это рэпер.
2: Переобув, ну, естественно.
0: Она у меня... Я когда на студии 21 работал, я тогда ее слушал.
2: Там Серега Лазарев придет в гости, там его любимые все песни.
1: И меня там пройдется по мне, скажешь.
2: То ли дело, там ДОС приходил, что ни о чем там.
0: Завтра я так и скажу, поэтому... Сейчас общались, про трек не спросят, и ДОС сказал, что это... Типа, ну, во-первых, залетело круто из сольных, а во-вторых, что хочется такую музыку почаще делать.
1: Да.
2: Так будем
1: Спасибо.
2: Общаться, да?
1: Не, просто делал я вот рэмбишку, делал я вот рэггетончик, то вот был период такой. Но как будто он больше entertainment, либо очень лиричный. А вот в таком музле можно и там и рассказать, и про жизнь, и про любовь, и про все разное, короче.
2: Сейчас такой дальнобойщик нас какой-нибудь слушает где-нибудь под Чебоксарами. Ну да, рэггетончик — это entertainment, я всегда знал.
0: Дело говорит парень.
2: Под Чебоксарами.
0: Че, кусочек трека давайте послушаем, который выйдет. Это уже в пятницу завтра, то есть сегодня в полночь, а мы кусочек послушаем.
1: Разрешили нам поставить небольшой кусочек.
2: Итак, кто там с тобой в итоге? Ты?
1: Это я с ними.
2: Ты с ними.
1: Я с Holy Flame. Holy Flame, а я Доус.
0: Да они ничего не сделают.
2: Они все равно сейчас не в эфире. Holy Flame вообще спит. Значит, это Доус все придумал.
0: Изначально это был трек Доуза, и он его придумал.
1: Ведем себя хорошо, ребята.
0: И нужно было позвать кого-нибудь.
2: Какого-нибудь статиста. Да позвали Holy Flame.
0: Позвали Айову. Нужен был еще какой-нибудь бедолага. И позвали Holy Flame, потому что единственный свободный был на этот
1: день. Какой кошмар, ребят.
0: Вот это анонс песни. Но это как тогда приходили ребята, которые Шаде принесли тогда. Мод, Баинди, их чё. И все по-честному сказали, да это Баинди трек. Просто Мод вообще говорил, да я еле уговорил его взять меня на эту песню. Ты так же скажи, они тебя уговаривали, все твои пороки.
2: Ты шоу-бист, тут локтями надо работать.
0: Да, студии обивали, и ты такой, ладно, возьму вас.
2: Итак, а трек как называется?
1: Ловлю.
0: Ловлю. Типа как ловью, только ловлю, да?
2: Молодец.
0: Да. Так, сейчас
1: я на самом деле свой парт просто приклеил к треку, ребят.
0: Да ладно? Добро.

0: Ну и все.
1: Главное, даже... какой короткий трек, быстро вообще, все пролетело.
2: Раз, сколько раз можно послушать.
0: Да, да. Так,
2: а видели, слышали вас в конце, как раз мой пар был?
1: А мы это, только это оценили, это вообще.
0: Я говорю, там
1: это было вытянуло слышно, весь что... отрывок.
0: А просто. Это припев, это ты же поешь, да?
1: Ты это Holy Flame там
2: ты
1: слышишь?
2: На кого смотришь?
0: На припев. На этом.
2: Я там, да, есть чуть-чуть.
0: Припев.
2: Да, есть чуть-чуть.
0: И Holy Flame там.
2: Да.
0: Ну и все. Ну такой состав. Это как всех собрали крутых, так что это обязано выстрелить.
1: Всех собрали крутых и Holy Flame.
2: Посмотрим, поставите в эфир.
0: Holy Flame. Не, у нас завтра пятница, а по пятницам мы ставим новинки.
1: Она прозвучит точно.
0: Она 100% завтра утром прозвучит.
1: Скачаем ее из интернета.
0: Можешь, если ты хочешь, даже встать часть в 7 утра.
1: Угу. Включить,
0: да, ты же хочешь,
1: радио.
0: Да, встать
1: в 7 утра.
2: Да. А я встаю в 7 утра.
1: Серьезно?
2: Да.
1: А ты из этих,
2: зачем?
1: Что ли? Конечно. Первый в мире человек, который встает в 7
2: в
1: утра.
2: В зал хожу там все.
0: Реально?
2: Конечно. И веду радиоэфир еще.
0: Ну вот, все, на другой радиостанции.
1: Это он прикалывает,
0: да.
1: Слава богу.
0: Ну, завтра в 7 утра встанешь и включишь новое радио, и ты можешь быть уверен, что эта песня прозвучит, и запишешь даже какой-нибудь рилс сразу на радио попасть.
2: Да, а потом
0: спать ляжешь дальше.
2: Реверансы, скажешь, какой трек не очень.
0: Да не,
2: знаем у тебя. Ты... Я до сих пор, мне больно слушать, как ты вокруг света, мягко говоря...
0: Да-да-да, я завтра так и скажу, Кирилл поставит этот трек, я скажу, ну, типа, Holy Flame нормальный пацан, вот.
1: Айова молодец.
0: Айова, да, зачем они этого парня взяли, вообще непонятно. Так, давайте быстро, знаете, что послушаем? Что быстро мы послушаем сейчас? И потом попрощаемся. Быстро мы послушаем вот эту вот песенку.

0: Уже пора прощаться. Давай какие-то важные вещи, когда концерты, ночью трек так выходит.
1: Концерт в Урбане в сентябре, да. Какого числа?
2: 26-го.
0: Все, я надеюсь, что я доеду. 26 сентября, блин, я как раз болею в этот день.
2: Черт, а у тебя же всегда 26 сентября, что ты болеешь.
0: Да, у меня там.
2: Слушай, Тарик, а не можешь другой день, он просто болеет в этот день.
0: Да, да нет. Короче, я надеюсь, я схожу все-таки.
2: Ой,
0: я попробую.
2: Не болтай.
0: Я, конечно, я болтаю сейчас, да, но я правда хочу. Я тогда вот, я почти поехал в море музыки. Я клянусь.
2: Была катка, да, там?
0: Да, там что-то катка нашлась, и я... А я как раз, мне выпало роум.
2: А
0: я,
2: катка, ну, нашлась, короче, а на такси пятикатка не нашлась.
0: Не нашлась, там еще, да, проблемы. Доустов пишет на концерт, но, блин, такси, оно же...
2: Понимаешь,
0: равно...
2: ты же ехать надо, видишь? Да. Вы тоже артисты, об этом не думаете.
0: Они говорят такие, вот, можешь приходить бесплатно на концерт, а такси, а вот это вот все.
2: А поесть?
0: Конечно, там же еще что-то попить захочется, поэтому...
2: А там дорог, там по 150, конечно, рублей вода.
0: Да. 150 это еще и дешево. Мы тогда сколько? За 700 рублей две бутылки купил. Так, ладно, спасибо тебе, что пришел. Ждем ночь, послушаем новый трек. И, короче, вообще с кайфом поболтали.
2: Спасибо, что позвали.
0: Пригоняй еще, но не на этой неделе.
2: Давай.
0: Да, все,
2: давай.
0: Пока.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. «Эй, керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле.

0: газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66. Новое радио.
12: Новое. Мы снова танцуем.

0: Магнитогорский час дня. Новое радио.
1: Океана суперхитов, суперновинок, нового радио. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут часов на 6. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Муз.нью-радио.

0: и Дженнифер Лопес, «Save Me Tonight», суперхит в эфире «Новое», но и продолжение летней темы и всего этого вот. Новость, после которой твоя жизнь не будет прежней. В принципе, как и моя. Помнишь, алды, наверное, сейчас здесь тоже слушают эфир. Помните, нам в детстве говорили, что арбузные семечки есть нельзя, что будет аппендицит и все прочее. Так вот, это неправда. Нет, в смысле, аппендицита точно не будет, потому что такая семечка в аппендикс просто не пролезет. Да, детям семечки запрещены, возможно, поэтому нас и пугали всевозможными страшилками, но оказывается, в странах Юго-Восточной Азии арбузные семечки продаются даже отдельно. В общем, если семечки, арбузные семечки разжевывать, то получишь магний, цинк и железо. И Екатерина даже добавила в наших социальных сетях, что оказывается, что самый вкусный способ съесть арбузные семечки — это запечь их в духовке с солью и специями при 165 градусах около 15 минут, как обычные тыквенные семечки. Не благодарим.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.

0: newradio.ru и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу. Проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
12: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
13: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: суперхит Грейсленд, суперхит в эфире Нова. Ну, начнем, наверное, пожалуй, с рабочих новостей. Оказывается, плакать на работе – это полезно. Возможно, пацаны из утреннего шоу «1+1» уже рассказывали эту новость. Плакать на работе полезно, да. Исследователи советуют руководителям не пытаться успокоить сотрудника, а дать ему эмоционально разгрузиться. Вы только руководителю своему это не рассказывайте, пожалуйста, хорошо? А так... Все замечательно, прекрасно. Анна Асти, «Ночные снайперы», не только очень скоро в продолжении эфира.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
6: 16+. Плюс.

зал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сергей Лазарев. Если бы я мог, суперхит на новом. Ну и новости футбола, новости чемпионата мира по футболу, который закончился, а новости продолжаются. Аргентинские фанаты требуют переиграть финал чемпионата мира, потому что судья был предвзят и помог Испании выиграть. Болельщики сборной Аргентины запустили петицию, которая собрала уже более 35 тысяч подписей. Ты представляешь, да? Ты представляешь, а если переиграют? Вот это будет пу-пу-пу. Офигеть, конечно.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-анти. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.

0: Это Кельвин Харрис, Satisfy, суперхит в эфире нового. А сейчас будет небольшое лирическое отступление, ибо, пользуясь случаем и служебным положением, хочу передать привет лучшему, единственному, даже здесь сравнение не нужно, единственному прекрасному, замечательному музыкальному редактору нового радио Кате Худошиной, которая поехала открывать для себя Владивосток. Да, Катя уже в городе, впервые в городе, и, возможно, сейчас рядом с тобой уходит человек, который составляет такие шикарные плейлисты для эфира, для твоего настроения. Так что вы там отблагодарите ее красивыми видами, вкусным пинце, интересными историями города. Кстати, владивостокцы, обращаюсь сейчас к вам. Привет вам огромный, добрый вечер. Обожаю Владивосток сам. А накидайте в наш мессенджер, пожалуйста, варианты, куда туристу, тем более человеку, который первый раз приехал в Владивосток, тем более такому музыкальному редактору такой огромной радиостанции, куда можно сходить. Огромная просьба. Зайдите в мессенджер. У кого там есть свободное время? Да у вас вечер, у вас у всех свободное время. Зайдите в наш мессенджер, покидайте места, какие поесть, где можно попить, что посмотреть и что послушать. Я буду признателен и от лица Кати Худошиной тоже. Катя, хорошего отдыха. Надеюсь, ты там будешь визжать, как и я в свое время.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: скажи.
1: Ваня Дмитриенко, его «Пицца», суперхит на новом. Ну, о любви, наверное, поговорим уже завтра, да? Лучше в пятницу говорить, чем среди недели. А россиян предупредили о возможном нашествии комаров в ближайшие две недели. Биологи отмечают резкий рост численности насекомых, пик активности которых придется на этот период. После дождей комары особенно агрессивны, и сильнее всего их активность будет ощущаться в городах рядом с водоемами. Единственный минус, наверное, все-таки, да, жизни около водоема. Я просто живу около водохранилища здесь, в Московской области. Поэтому про комаров практически могу рассказать все, что угодно. В том числе, как от них избавляться. Но это другая история, скоро продолжим.
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся

0: Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

Совместно с Наваи пойдем в кино. Суперхит в эфире нового, срочно и внепланово. Напоминаю тебе прямо сейчас, здесь сейчас, скачать наше новое приложение Radio Hub, официальное приложение нового радио, чтобы всегда оставаться на связи. Что для тебя имеется? Во-первых, все абсолютно бесплатно и без регистрации. Скачивай и сразу же слушай. Стабильный поток. Главное, что для меня лично, это работа в фоновом режиме. Включил и продолжаешь заниматься своими делами на смартфоне и планшете. Огромная библиотека контента на любой вкус и на любое настроение, на любой возраст, лишь бы ты улыбался. Скачивай приложение Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+. Я буду повторять, пока ты не скачаешь. Срочно. Скачивай, скачивай, что сидишь. Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.

0: Imagine Dragons, Робин Шульц, Бёрдс, суперхит в эфире нового. Студенты столичных колледжей и школьники отправятся в большую арктическую экспедицию. По словам заммэра Анастасии Раковой, на мысе Челюскин 14 участников под руководством опытного путешественника Матвея Шпара займутся восстановлением мемориала советским полярникам и проведут исследования флоры и фауны. Финалистов выбрали из более чем 10 тысяч претендентов. Они прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и учебно-тренировочные сборы в Карелии. Большая арктическая экспедиция пройдет в августе этого года.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфорт. Или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган Центр Регинас Магнитогорск». Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинас Магнитогорск».
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Сергей Лазарев, его танцую. Практически пятничный, припятничный суперхит в эфире Нового. Тем временем, сейчас будете ржать, как и я поржал немного. Оказывается, 63% москвичей создают образ богатой жизни в социальных сетях. И из них лишь 47% используют подделки. Да, здесь даже не лишь, наверное, а аж 47% используют подделки. 63% москвичей создают образ богатой жизни, и 47 из них, из этих 63, используют подделки. Но это смешно, на самом деле. Лишь 7% москвичей могут позволить себе любые покупки, а 21% очень сильно экономит. Есть о чем задуматься, пока думаешь. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Встречай новое официальное приложение Нового Радио.

0: 12+. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
6: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Белые медведи на льду!
15: Белые медведи на льду!
16: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
17: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
18: 20-66-66.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: группе «Сливы». Суперхит на новом. Тем временем столичные школьники попробовали свои силы в киноиндустрии и приняли участие в создании 30-серийного вертикального сериала. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Премьера сериала состоится на Московской международной неделе кино 29 августа. Ученики медиаклассов работали на площадке «Москино» вместе с профессиональной командой. Ребята примерили на себя роли режиссеров, сценаристов, актеров, операторов, постановщиков и линейных продюсеров. А сегодня медиаклассы открыты в 145 школах Москвы. В них обучается около 6 тысяч учеников. Это более 30% всех школ города.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Это Мари Краймер, и мне так повезло, суперхит на новом. Тем временем, оказывается, россиянам чаще всего мешают похудеть нехватка времени, стресс, недосып и эмоциональные срывы. Такие результаты показал один недавний опрос. Многие продолжают, пишут, верить в мифы о похудении, детокс-чаях, голодании и волшебных добавках, которые дают лишь временный эффект. Эксперты напоминают, для устойчивого результата важны сон, питание и здоровые привычки. Вот я прочитал эту новость, и, знаете, я как-то раньше я не задумывался, а сейчас вот задумался. Реально, а есть ли люди, которые вот похудели реально на вот этих детокс-чаях всевозможных? Ну, я понимаю, что местами проносит их от этих чаев, да? Ну, как бы стало на весы до, стало на весы после, килограмм сбросило вот это вот. Но мне кажется, все это из разряда фантастики, вот эти детокс-чаи. Или все-таки есть люди, которые, женщины, да? Я сейчас про женщин говорю. Мужики-то этим, этой фигней не страдают. Есть ли среди слушателей нового женщины, которые похудели на детокс-чаях всевозможных? Чаях для похудения и всего вот этого прочего. Маякните там где-нибудь в наших социальных сетях. Я просто хочу на вас посмотреть. А пока в продолжении темы суперхитов, суперновинок, на новом очень скоро для тебя будет звонкий Зиверт, Five Star Family. Ну и это только начало.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: Это Сомбер со своим суперхитом в эфире «Нового прямо сейчас». Ну, а я очень интересную информацию вычитал. На самом деле, век живи, век учись. Сегодня у меня день открытий. Каждый день чему-то учишься. Оказывается, психологи рекомендуют менять место работы каждые 3-5 лет. Именно этот срок считается оптимальным. За 3 года сотрудник полностью осваивает процессы и показывает максимальную эффективность. А далее уже через 5-7 лет на одном месте обычно наступает застой и падает мотивация. Но в доказательство этой теории, даже не теории, а утверждения, есть у меня один случай, да, по-моему, не один, в моем окружении среди друзей. Друг, да, меняет, очень часто меняет работу, но 5 лет точно, максимум 5 лет. Знаешь, я что заметил? Что чем чаще человек меняет работу, тем больше он зарабатывает. Потому что каждый раз на новой работе либо ты запрашиваешь такую же сумму зарплату, либо выше, согласись. Я этот вопрос задал в наших социальных сетях. Долго ты на последнем месте работы и почему так долго? Если есть желание, зайди, ответь, пожалуйста. Просто стало интересно, как это у россиян происходит. Как долго ты на последнем месте работы?
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкасти».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО ОПТ. Не оферта.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: На

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.

0: Я, конечно, дико извиняюсь. Это Женя Трофимов, «Самолета», суперхит на новом. Я задал вопрос в наших социальных сетях. Как долго ты сидишь на последнем месте работы и почему до сих пор там сидишь? Люди, которые пишут, что по 15, по 20 лет. А можно уточняющий вопрос? Там же напишите, пожалуйста, кем вы работаете, что вы так долго на одном месте? Там некоторые по 20 лет сидят, некоторые 13 лет сидят. А кем вы работаете? Пожалуйста, ответьте. Очень интересно. Я это в эфир все вводить не буду, просто стало интересно почитать. А ты наслаждайся суперхитами, суперновинками. Кем вы работаете?
1: Радио.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Ма, суперхит на новом. Я что-то зачитался вашими комментариями и даже забыл, что нужно в эфир выходить. А по поводу, как долго сидите на последнем месте работы и почему вы там вообще сидите. Просто еще раз напомню, спасибо огромное за ответы, спасибо, что слушаете, отвечаете. Просто напомню еще раз, и это доказано уже, что больше остальных денег имеют те, кто чаще меняет работу. А психологи рекомендуют менять работу каждые 3-5 лет. После этого идет стагнация.
1: Реклама. В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обских автомобилей. Автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону.

0: электро, мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: радио. Нас слушает даже твой котик.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Ваня Дмитриенко раскричался здесь. Суперхит «Вишнёвый» в эфире нового. Под конец рабочего дня напоминаю тебе еще раз, потому что ты так и не последовал моему совету и рекомендации. У нового радио появилось официальное приложение, называется «Радио Хаб». Бесплатно и без регистрации. Стабильный поток. Что еще нужно для счастья? Точно, фоновый режим. Огромная библиотека контента. Можешь послушать записи эфиров. В общем, суперхиты и суперновинки нового будут с тобой 24/7. Поторопись-ка, скачай приложение «Радио Хаб» в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
9: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Саммит и Джулия Чарч со своим суперхитом в эфире. Тем временем другая наша участница эфира Нового Радио, Мадонна. Про нее новость. По данным газеты The Sun, гонорар Мадонны за выступление на чемпионате мира по футболу оценивается в $5.5 миллионов. Эксперты по брендам говорят, что сумма на самом деле не имеет значения. Ее появление на шоу в перерыве было о том, чтобы оставаться культурно актуальной, ассоциируя себя с крупнейшим спортивным событием в мире. Одновременно напоминая брендам, что иконические имена все еще имеют коммерческий вес. Тайминг совпадает с ее глобальным альбомом номер один «Confession 2» в возрасте 67 лет, завоевывая в процессе совершенно новую фан-базу. А очень удобно выступила. Мало кто, наверное, из футболистов слушает Мадонну, знаешь, так вот в перерывах между. А тут о себе заявила, и мало того, что заработала $5.5 миллионов, так еще и фан-базу себе заработала. Молодец, бабка!

0: Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Леша с Викой, его загоны на новом радио. Маленькая радость для меня лично. Четверг, традиционно короткий рабочий день у меня. Так что откланиваюсь до завтра. Уже через 10 минут в эфире Макс Астахов, ведущий выходного шоу. И твоя подружка Эви, ведущая вечернего Эвиленд шоу раньше времени. А вместе огласят двадцатку лучших треков нового радиочарта «Высшая лига». Только лучшее в эфире ближайшие полтора часа. Так что раскладывайся поудобнее, наслаждайся. Все, что нравится тебе, исключительно в ближайшие полтора часа в эфире. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра. Успею еще на пляж сбегать.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Новое. Новое радио. 66-66.

0: И Роман Гемельянов, а нет. И Рай Траун, а нет. И Эвелин Малинкина, точно.
1: Естественно, это единственный человек, который соглашается на все твои авантюры.
0: Спасибо! А мы начинаем по классике с 20 места. И там, кстати, новичок высшей лиги Холифлейм, кстати, тонет. Он вылетел из нашей двадцатки, а его место занял Тима Белорусских со своим новым хитом «Мысли». Удалось тебе послушать?
1: Да, я вообще очень рада, что так называемый «Прайм» очередной Тима Белорусских догнал. Мне нравится все, что он сейчас делает. Я вообще просто слушаю на повторе, вспоминаю старые треки и думаю, что новые треки тоже будут заходить не хуже предыдущих.
0: Красава, Тима. Нет слов, а одни эмоции. И, кстати, знаешь, когда играешь постоянно в города, сложность в том, что нет слов на букву «ы». Городов на букву «ы».
1: Ну да.
0: Вот, а он недавно где-то был, и есть такое село Ып. Он там выступал, и, собственно, благодаря Тиму я узнал, что есть вот такая история. Короче, что-то я заговорился, поехали дальше. У нас Тим Белорусский, слушаем.

0: Следом за белорусских у нас звонки. Это 19 место. Трек «Невероятно» тоже падает к низу. Минус 2 строчки на этой неделе. Но, возможно, он задержится в чарте. Все благодаря вам. У Звонкова, между прочим, проблемы выбора.
1: Это что значит?
0: А это значит, что он погнал в магазин, говорит, в Москве плюс 30, у меня нет футболок новых, помогайте выбрать. Как часто ты сталкиваешься с такой проблемой?
1: У меня проблема в том, что мне уже не нужна одежда, но я не могу придумать аргументов не покупать ее.
0: О, это сложнее.
1: Финансовая безграмотность, алло, свяжись со мной. Не надо, я и есть ты.
0: Окей. Слушаем Звонкова и выбираем футболки.

0: Ну, пока все падают вниз, эти парни поднимаются на две строчки наверх. Их новый трек «Не стой и танцуй». Я говорю про Ума Турман. Кстати, недавно прошел финал чемпионата мира по футболу 2026. Там что у нас? Там было невероятное шоу. Короче, выступал Джастин Бибер, и этому Биберу, бедному, досталось со всех сторон. Я видел репост солиста Ума Турман, где поет Бибер, но на его голос наложена песня Ума Турман. Там проститься нету сил, закрываю. А лицо Бибера я глаза закрываю. Напоминаю, что все еще лицо Бибера, а песня вот эта. Любит наш народ такие коллаборации.
1: 18-е.

0: На 17 месте любимка Эвелины Мэри Гу Трагзанова. И она, между прочим, 16 недель находится в нашем чарте.
1: Она практически рекордсмен, кстати. Лучше нее только мод. Ну, в хит-параде высшая лига и выше пока тоже только мод. Ну, не только, ладно.
0: Она, на самом деле, продолжает набирать обороты, потому что я почекал ее социальные сети, и оказывается, она поступает в магистратуру.
1: Что?
0: Вот такой же вопрос.
1: А на кого? Она сказала?
0: А тоже нет. Она говорит, кому суббота, кто писал философское эссе 7 часов, или вы думали, я забросила идею поступления в магистратуру? Нет. Я хочу справедливо выделываться своими не исключительными знаниями.
1: Ой, ну я люблю ее за это. Ну, наша.
2: 17-е место.

0: Если во все поисковые сети вбить группу «Градусы», то вопрос по теме выдает. Что сейчас с группой «Градусы»? Когда распалась группа «Градусы»? Сколько лет солисту группы «Градусы»? Тут написано, что Роман Пашкову 47 лет, и это было в 24-м году.
1: То есть, получается, ему сейчас плюс 2.
0: Да, я не знаю, почему Google выдает именно вот в таком порядке информацию. Видимо, тоже нас, как и Мэри Гу, к чему-то готовит.
2: 16-е.

0: Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Высшая лига. Здесь Эви и Макс Астахов, естественно, босс на месте.
1: О, ничего себе, я повышен. Но это до того момента, пока не вернулся Роман Саныч из своих командировок. А у нас 15 место. Гаязов Бразерс, Санта Лючия, плюс 4 строчки и 2 недели в нашем хит-параде. Почекал социальные сети этих парней. Ильяс выложил огненную фотку. Ну, в прямом смысле, там огонь на фотографии. И подпись. Ну, рассказывай, как ты проводишь свое лето?
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я надеюсь, ты заскринил, чтобы повторить потом это.
1: Ну, рассказывай, как ты проводишь свое лето?
0: Я жду жестко от тебя такого же поста.
1: А как ты проводишь свое лето?
0: Хватит, ты 3 раза уже это сказал. Я уже...
1: Я надеялся, что ты мне ответишь, а ты ответишь, видимо, только Ильясу. А мы слушаем Санта Лючию.
2: 15-е.

0: Россия от Guys of Brothers поднялась на 4 строчки вверх. Это самый высокий пик в нашей высшей лиге на этой неделе. Мод теряет позиции. Минус 2 строчки, оказывается, на 14 месте. Вот что он пишет. Он говорит: «Чао, Италия». То есть отдыхал молодой человек у нас в Италии и побывал там на концерте одного из самых любимых исполнителей.
1: Да, угадаю. The Weeknd.
0: Видимо, да, потому что он как будто бы сделал шарады, как и название его песни, но не написал, кто его любимый исполнитель.
1: Ну, загадочный.
0: А почему такое настроение?
1: Не знаю. А чего мы скрываем? Загадка, шарада, пазл.
0: Ну, еще и намек на нас.
2: 14 место.

0: тут я знаю, кто нам расскажет, все покажет. Это Эвелин Малинкина, потому что 13 место Серябкина, Дима Урих. Они тут на ВК-фест недавно выступали. Эвелин тоже была на ВК-фест. Пожалуйста.
1: Мне все очень понравилось. Я причем не видела их выступления, но я видела выступление Димы Уриха как диджея. Но это был не Дима Урих, а Джим Бисквит.
0: Ага.
1: И каждый раз, когда ты его отмечаешь и говоришь, что это был Дима, он всем пишет, что это не я, это альтер-эго или раздвоение личности. Я не знаю, беды с башкой, но музыкантам можно. Им это добавляет шарма.
0: Не Джим Бисквита, а Дима Уриха.
2: 13.

0: radio.ru.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Сильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
1: Новое радиочарт на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Еще непонятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радиочарт на Муз-ТВ.
3: Поехали.
4: 16+. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Эвелин Малинкина, и мы двигаемся дальше. Поднимаемся все выше, 12 место, Татьяна Куртукова с Алёшенька. Он, кстати, на одну строчку поднялся и 12 недель в чарте. И я посмотрел социальные сети Куртуковой, а там не просто Татьяна Куртукова, там Татьяна Куртукова с Тетхом, потому что, ну, послушайте сами. Иногда мне кажется, что мы слишком часто стараемся все успеть. Быстрее принять решение, быстрее добиться результата, быстрее двигаться дальше. Но самые важные вещи в жизни происходят совсем иначе.
13: Как хорошо, что у тебя есть этот голос для того, чтобы кадрить девчонок. С этим голосом любой пост звучит очень хорошо.
12: О, спасибо. Воспользуюсь твоим советом, а у нас Алёшенька.
1: 12 место.

0: Каждый раз, когда лирик активизируется в социальных сетях, это значит только одно, что скоро мы услышим от него навьё. То есть он уже готовит трек. Сейчас он выпустил видос, где рассказывает, как он сделал тречок за минуту. Ну, я не думаю, что это правда, потому что это формат. Там Фарго ему помогал. Ну, то есть нишевый саунд-продюсер. Я даже не знаю, как
1: уважаемый его... человек.
0: Да. И вот я недавно объяснял Данилину нашему слово «нишевый», а у лирика трек называется «аутентичная».
1: Ох, извините. А мы какой-то словарь редко используемых слов решили открыть все вместе?
0: А есть ощущение, что да. Пишите, пожалуйста, в наши социальные сети, что есть для вас

0: А у нас золотая середина, 10-е место. Это мои любимые Филатов и Кэра среди счастливых людей. Почему любимые? Да потому что на корпоративе я их встретил, и мне Филатов говорит: будет тебе счастье, будет тебе подарок, будет тебе пластинка. Я как-то в конкурсе у них участвовал, а они вот мне не хотели дарить, но я их так задолбал просто во всех шоу, на всех радиоэфирах, да еще и лично говорил, что они сдались и решили подарить.
1: Но слушай,
0: мне.
1: Они на следующей неделе приходят к нам в живую среду, если не принесут пластинку, я думаю, ты можешь их в черный список после этого добавить.
0: Хорошо, черный список — это вот какой-то твой
1: список. Я шарю в этой теме.

0: radio.ru.
1: Реклама. В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Эр. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: сегодня задержалась?
1: Мне очень нравится. Я вообще иногда замечал такую тенденцию, что вот ты можешь очень медленно, но верно до первого места все-таки добраться. Поэтому самое время напомнить, что вообще-то вы, дорогие слушатели, решаете, на каком месте окажется ваш любимый артист. Голосуйте, может быть, елка через неделю еще выше будет, кто знает.
2: А сейчас она проще.
3: Девят.

0: Вот знаешь, раньше была такая поговорка, присказка, мем: Санчик, ты ювелир.
1: Да.
0: Оказывается, нет. Ванечка, ты ювелир, потому что Ваня Витренко выпустил коллекцию украшений. Дроп вдохновлен рыцарской эстетикой и приурочен к предстоящему концерту артиста в Лужниках. А пока что не угасают споры, кто все-таки круче, Егор Крид или Ваня Витренко.
1: Я
0: Витренко или Егор Крид?
1: Не поняла, что за страдающее средневековье у нас у Егора Крида и у Вани Витренко. Почему все забыли про такую эпоху, как Древний Египет, динозавры? Мне что, подкидывают всем идеи, какие еще могут быть классные декорации? Цирк, в конце концов. Клоуны всегда ярко выглядят на сцене.
0: Там уже Юлия Гаврильна как-то каталась на этой истории.
1: Что они в этих рыцарях? Ну ладно.
0: Ну ладно, с Египтом нормальная
1: история. Египет хорошо, Египет супер. Ребята, дарю, даже 5000 не прошу.
0: Клеопатру забирайте, она у нас на новом.
2: Восьмое место.
3: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если захочешь.

0: Высшая лига хит-парад. Мы продолжаем. Макс Астахов здесь. Эви здесь. И мы подобрались к 7-му месту.
1: Тут by India, Хчо, Мод. И все это превратилось в одно большое великолепие под названием Шаде. Но, кстати, на какой бы вершине они ни восседали, рано или поздно все идут внизу. Минус одна строчка и 8 недель в нашем чарте. Что там, пацаны потихонечку отключаются от своего Шаде тройного и занимаются своим творчеством. Вот, например, Баиндия выпустил новый тречок, который теперь называется «Поэтесса». Что думаете по поводу этого трека? Пишите к нам в комментариях.
0: А есть ли ИИшка в этом треке?
1: А я не знаю. Я вот по сниппету, если честно, не выкупил. Женских голосов обнаружено не было. А там слушайте полную версию и пишите нам.

0: Давай не ждать. На шестом месте предлагает нам Мари Краймбрери. Поднимается все выше. Плюс две строчки на этой неделе. И когда мне нечего сказать про Мари Краймбрери, потому что она берет некий отпуск от социальных сетей, от встреч с журналистами, я знаю, что у нее есть замечательный напарник, который всегда выдаст какую-то базу. Во-первых, я был очень удивлен, что Дава так плотно занимается кинематографом.
1: Ага.
0: Он сам снимается и режиссирует, и мультики делает. А сейчас его укусила стримерская пчела, и теперь он делает стримы.
1: На
0: каких-то там прошлых неделях они рыбачили вместе с Лешей, с Виком и со всем остальным сквадом. На этой неделе они сделали мафию. Понабрали медийных людей, играли в мафию и стримили на телефон.
1: Он с телефона стримит?
0: Да.
1: Ребят, как круто. Мне нравится, что сейчас все стримеры. Это возвращает нас во времена перископа. Помнишь такое?
0: Да, там самое главное было постучаться в ту дверь.
1: Да.
0: Увидим ли мы Эвелину стримером?
1: Однажды точно, как и диджеем. Ребят, кризис 30 только начался. Столько неопробованного мной еще. Велоспорт. Шахматы, крикет или крикет, неважно, разберемся.
0: Поэтому не затягивай, и Мари в этом случае говорит: давай не ждать.
2: Шестое место.

0: Да, у нас в последнее время очень много новостей про то, что артисты становятся амбассадорами брендов, делают различные косметологические услуги, средства, там, продукты для макияжа, и вот Беовульф не исключение. Ну, что, симпатичное лицо, симпатичная артистка, как будто бы все складывается как дважды два.
1: А что у нас будет открывать Беовульф?
0: Амбассадор она стала косметологического бренда. Или косметического бренда. Я не буду его называть.
1: А, ну, конечно, не буду. Нам никто не платил. Ничего говорить не будет. А если заплатить? Ребят, ладно, извините.
0: Кто там вообще польется?
1: Друзья, что за звуки? Слышу какую-то музыку. Давай пойдем и послушаем, да посмотрим.
0: Идем на звуки Феникса. Пятое место.

0: За последнее время Федук выпустил не один фит, но в нашей высшей лиге закрепился именно он. Фит с Джонни. Лето. Что вот последнее было у этих ребят?
1: Выступление на ВК-фесте у Джонни в Москве.
0: Да.
1: И к нему пришли.
0: Да.
1: Мне кажется, навсегда с ним теперь останется ассоциация.
0: Да.
1: Ты клубника, я клубника, как у нас мог родиться банан.
0: 6 утра.
1: Да, поэтому от этого, мне кажется, он никуда не денется.
0: Когда-то была новость о том, что Джонни, кстати, купил лавки, ларьки или целый бренд и будет торговать клубникой.
1: Ну какой? Я не могу. Ну что за маркетолог? Ну,
0: хорошая история. Хорошая.
1: Я
0: да?
1: вижу название трека, мне плохо становится, потому что июль на следующей неделе уже заканчивается. Я еще ни разу на вейксерфе не каталась, даже не загорала. Погода, соберись, нам пора закрепиться в летнюю.
2: 4-е.

0: Но эта песня с нами, кажется, надолго, потому что я газую, когда нету Зиверт на третьем месте. Это серебро, минус одна строчка на этой неделе. И по новостям, ну, тут все очень просто. Знаешь, классическая история. Вот певица Бьянка на Вокафесте призналась, что хотела бы тверкать и вогать на концертной площадке под треки певицы Зиверт и Надежды Кадышевой. Как тебе такая коллаборация?
1: Этот сон при температуре 40. Когда ты весь день работал, у тебя весь день был эфир, все персонажи смешались, и вот ты видишь Бьянку, которая тверкает под Надежду Кадышеву.
0: И еще Зиверт, не будем забывать.
1: Супер!
0: Бьянка, слушаешь эфир прямо сейчас, все, для тебя начинает тверкать, у нас газ. Третий.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
9: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20 66 66.
17: Новое

0: Макс Стахов, Эвелин Малинкина, и мы добрались до самой вершины. Второе место. «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Кстати, «Моя Мишель» сделала сейчас совместку с Бастой. Песня называется «Если я буду танцевать». А мне кажется, Баста сейчас вообще решил запланить музыкальный рынок и сделать совместки со всеми.
1: Мне кажется, он давно начал этим заниматься. Более того, мы же помним, сколько у него альтер-эго музыкальных.
0: Точно.
1: Поэтому он везде, он повсюду. Минусов нет.
0: Уважаемый человек, не хочется ничего и лишнего ляпнуть.
1: А поэтому... мы и не будем, мы любим Басту, мы любим «Мою Мишель». Давай просто слушать.
0: Давай.

0: мы добрались до первого места. Здесь у нас самый настоящий хэппи-энд, если ты понимаешь, о чем я. Ну, конечно же, песни Сергей Лазарев и Полин Гагарина. Кстати, Сергей недавно ударился в воспоминания. Он перепевал свой первый альбом, заглавный трек, который называется «Don't be fake», 2005 год. Это было. И рассказывал, вот петь фальцетом в 43, то, что ты пел в 22, это та еще задачка. Но вот 20 лет назад Сережа рассказывал, что уверенно строил карьеру исключительно на английском языке. Предложил вспомнить своих слушателей, кто вообще с ним с самого начала пути до сих пор, кто застал и помнит такие песни, как «Fake», «Last Without», «You Love», «Yo is the Storm», простите, пожалуйста, мне магаданский английский, но если вы застали такие песни Сергея Лазарева и его первый альбом, то плюс к нам во все социальные сети пишите.
1: И Лазербой, умоляю, почему только, мне кажется, только я и Сергей Лазарев помнят эту песню.
0: А я знаю, почему тебе запомнилось.
1: Почему?
0: Потому что, когда он пел «Лазербой», он тогда еще и в трусах выступал.
1: Ну ладно, что ты сразу.
0: Поэтому помнится ты, Сергей Лазарев, и еще Шура.
2: Первое место.

0: Это была Высшая Лига. Она, к сожалению или к счастью, подошла к концу. Меня зовут Макс Астахов.
1: Эвелин Малинкина меня зовут. Спасибо, что позвал. Это не от всего сердца.
0: Спасибо, что пришла. Все зависит только от вас. Вы можете заходить во все социальные сети, приходить к нам на сайт и писать, кого нужно внедрить в эту Высшую Лигу и кого нужно оставить дальше.
1: Супер.
0: А мы говорим тебе пока-пока.

0: 12+. Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь
0: ты. И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
11: Верни.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Сколько минут?

0: Прям интересно стало, занимается ли еще музыкой? Надеюсь, что да, и в скором времени мы что-нибудь услышим интересное. Матранг, талантливый и классный парень, по всей видимости. Ну ладно, за все не берусь, но по творчеству прям очень симпатичный. В перспективе у нас очень симпатичная Эви, которая сегодняшним днем объявляет токсичность. По четвергам так принято. Красивого вечера.
1: Реклама. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Да, да, давай увидим. Вавилон, все понятно. Слушай, Вавилон, новое радио. Меня зовут Ави, со мной, как всегда, мистер Усишки. Наконец-то он токсичный четверг. День, когда мы можем делиться всем тем, что нас бесит, что нам не нравится и прочее. Я начну. Пробки. Они все это время отсутствовали. Я все это время каталась за 300 рублей на работу в полном кайфе. И думала, так вот ради чего я переехала сюда, вот буквально в соседнее здание. Сегодня.
1: Нет, ты по-прежнему отказываешься осваивать самокаты.
0: Я что? У меня что, беды какие-то с головой на самокате?
1: Ну, моноколесо бы, представляешь,
0: какая экономия. Вот, да, что дальше, моноколесо. Дальше что я буду делать? Ну, ты с ума-то не сходи. Финансовую грамотность научусь. Зачем? Значит, а я, как обычно, сижу. Я начала смотреть «Клан Сопрано», я уже об этом говорила. И это 105-й раз, но наконец-то меня затянуло. Все.
1: Затянуло?
0: Да.
1: Я
0: мне начало нравиться. Мне очень-очень нравится. Я кайфую. Все. Это случилось. Без спойлеров, окей? И, значит, я сижу, собралась, досматриваю серию, все у меня хорошо, думаю, сейчас прыгну в тачку, за 10 минут доеду, вообще налегке. Захожу чисто чуть заранее посмотреть, ну, действительно ли я, ну...
1: За 300.
0: Перестраховаться, так сказать. Там все краснючее, ехать 28 минут, время. А я сижу, мне, ну вот, мне вообще не входило в планы куда-то бежать, какой-то кросс-марафон. Вышло в 17:38. Ты понимаешь, летела как ненормально.
1: А как ты за 15 минут ты сюда?
0: Летела как ненормально.
1: На своих, вот прям двоих?
0: Да. Теперь мне жарко, мне потно, мне не нравится. Чего вы все выперлись из дома?
1: Ну, это, наверное, не самая вот прям прекрасная обстановка на работе. Тебя такую распаленную и, не знаю, влажную видеть. Но неплохо выглядишь.
0: Спасибо.
1: Надо признать,
0: значит,
1: да.
0: Неплохо.
1: Отлично выглядит.
0: Один раз Лапиков мне сказал, что выгляжу ужасно, мы с тех пор не общаемся. Ты поаккуратнее со словами, это тоже был токсичный четверг.
1: Ну ладно, держите себя. Песню хорошую.
0: Пишите,
1: да,
0: вас
1: с глазами округлились немножко.
0: Что вас выбесило за сегодня, за вчера, за жизнь?
1: То только посередине песни, надо будет чуть поговорить. Ну что
0: да,
1: вы там?
0: А что тебя смущает? Они тоже бегают там.
2: Хочешь молчи, жди, что пройдет, а хочешь ключи,

0: А чего они все так дышат-то тяжело? Какая-то что, это астма? Ну, треки, вдохновленные нехваткой воздуха?
1: Может быть, тюменской водой надышались?
0: А, которая воняет.
1: Воняет.
0: Значит, дальше. Что меня сегодня выбесило? У меня сложилось как-то так окружение, и глаз вот кидается на моих сверстников и плюс-минус людей постарше, мужчин, у которых, очевидно, кризис среднего возраста. Только вот у людей твоего поколения это уходит в то, что они хотят на мотоциклах кататься и все такое. Мои, значит, драгоценные, они все хотят бренд одежды. Все пацаны вокруг хотят... Я не знаю, что произошло, но, значит, у меня знакомый, вот недавний кейс, мы вчера с ним общались, ему 36 лет. Он последние лет 8 работал в очень крупной компании, зарабатывал очень большие деньги, очень хорошие деньги, скажем так. Все у него было супер, и тут его перемкнуло, что, оказывается, он хочет бренд одежды.
1: Бренд одежды, в смысле, создать?
0: Да, да, он хочет с нуля создать бренд одежды. Он влил туда 8 миллионов рублей. Все и это
1: потерял.
0: Сгорело.
1: Так.
0: У него...
1: Подожди, в прямом смысле?
0: Нет, сгорело, в смысле просто потерял. Ну, то есть ноль окупаемости.
1: Как коммерсант оказался так себе, да.
0: Да, с работы он уволился в никуда, чтобы делать бренд одежды. Значит, он кучу денег потратил, шмотки никто не покупает, они просто у него лежат, и он такой, тогда я буду блогером.
1: Угу.
0: Я думаю, чел, тебе 36 лет, ты уверен, что тебе точно была не нужна эта работа? И вот его колпачит и штормит. Я говорю, ну это окей, можно чем угодно заниматься, если есть средства для существования. В принципе, то чего бы
1: да,
0: нет.
1: Но они тоже имеют свойство заканчиваться. И вот когда ты говоришь там поколение, тудым-сюдым, в нулевые, в десятые, таких ребят еще частенько называли дауншифтеры.
0: А даун точно. Шифтер можно даже не добавлять.
1: И когда вот мы там, не знаю, выбирались куда-нибудь в теплые края на... время там отпуска, мы встречали этих самых дауншифтеров, которые утром на завтраке сидели и думали, куда пойти вечером на ужин. В принципе, других дел у них не было. Mm-hmm. И ты вот смотришь на людей довольно грустно, как будто бы им, ты понимаешь, что они когда вернутся, им вылиться будет вообще нереально, когда ты там 2 года ленишься и ходишь. Вот. Но они все делают вид, что они счастливы, что они вот прозрели и так далее. Я говорю, нет, только офис, только хардкор. Иногда отдохнуть, конечно же, хорошо, но просто ходить тупить и как-то это вот все нереально. Ну, вот к общему знаменателю мы не пришли.
0: Это даже не делает вид уже, что счастлив. Он еще хочет какую-то поддержку.
1: То есть еще
0: поддержку.
1: Не безнадежен.
0: Да, а я даже не знаю, как его поддержать, кроме как сказать ему, родной. Ну, что-то как-то, ну, как будто бы, какое блогерство? Вот в 26-м году, именно сейчас, надо было играть в блогеров, когда ковид был. Плясал бы танцы, сейчас бы квартиру купил, и вообще бы, вообще, что вот, полный фарш у всех этих тиктокеров. Сейчас, в 26-м году, в 36 лет становится блогером.
1: Да нет, я частенько вижу, как какой-нибудь 50-летний мужик.
0: Это другая эстетика.
1: Да, другая.
0: Если ты дедок, который рыбачит, снимаешь на какую-нибудь, я не знаю, Моторолу,
1: да.
0: Съемка качества домофона, и ты рассказываешь про то, как ты любишь рыбачить, у тебя миллионы просмотров, возможно, ты и денег на этом заработаешь.
1: Именно так.
0: А когда ты играешь вот не так.
1: Я еще тоже вот вчера наткнулся, как мужчина в Беларуси, в Витебске, клеит обои. Вот этим он занимается. Просто, ну, больше 20 лет у него опыта по клейке обоев. И вот он сидит в пиццерии, и, знаешь, вот так вот по-доброму говорит, вы знаете, я вот не часто хожу в такие заведения, и с таким удовольствием сейчас съем этот кусочек пиццы, чаечком запью. Народ просто расплакался.
0: Конечно.
1: Жестко. Девушка, которая репостила, она просто ревела там. Ты смотришь, да ладно, дядька-то ухоженный, все хорошо.
0: Но ну, все равно это очень мило.
1: Они, значит, все там повлюбляются, хотят ему денег привезти. Он говорит, да вы что, сдурели, что ли? Зачем мне? Все у меня прекрасно. Но выяснилось, что у него еще и 5 собак, которых он там подобрал. И говорит, у меня все отлично, но вот могу вам там такие тут приютики скинуть, можете туда поскидывать. Ты думаешь, господи, счастливый человек.
0: Это
1: белорусы
0: правда,
1: лучшие просто вообще. А этот бренд одежды. Ну, закрой, иди устройся
0: на
1: работу.
0: Да ладно, бренд одежды. Блогер. Ну,
1: блогер.
0: Как, ну какой-то... Давай еще
1: ну,
0: сделаем актуально
1: еще
0: со своими фотографиями.
1: Все-таки.
0: Типа, девочки, смотрите, это я. Найди работу.
1: А это считается за поддержку или надо поддакивать всегда?
0: Ну, я
1: друзьям?
0: Просто скинула ему смешной мем.
1: Ага.
0: Эвилен, кстати, слушайте на новом радио.

0: Больше, чем янтарь в Калининграде продают только, не знаю, твои земляки и Эйфелевы башни в Париже.
1: Ты моих земляков-то не трогай. Ты моих земляков-то...
0: Ухтинских или ярославских?
1: Нет, ты их моих давай тут не трогай.
0: Хорошо.
1: Сидит, умничает.
0: Да.
1: Дмитрий пишет. Слушал высшую лигу, Малинкина ныла, что еще не загорала. Интересно, ты же темнокожая. Как у тебя загар проявляется?
0: Он, кстати, проявляется так, что становится она просто прям совсем шоколадной. И когда ты видишь, что этот загар спадает, есть ощущение, что как будто бы у тебя такой же цвет лица, как и у меня, например.
1: Ты себе-то не льсти. Это раз.
0: Хорошо.
1: Два.
0: Как у Саши Аникина, ладно.
1: Ну да, ладно.
0: Когда он прилетает там.
1: Загораю настолько, что если вечером в одном помещении будем находиться, и я не надену белую одежду, вы меня не найдете. Ха-ха-ха. Или вам будет казаться, что по помещению ходит просто одежда, а человека нет. И если я не буду улыбаться, вы меня тоже не увидите.
0: Не, ну улыбку-то с глазами видно.
1: Молодец. Молодец. Короче, да, да, я могу загореть. Друзья, я уже надеюсь, что в августе-то я на моря-то поеду все-таки. И вам буду все это выкладывать.
0: Слушай, а вот такой же вопрос, ну, в тему к Павлу. А Майк Тайсон, он весь в татуировках. Многие ли об этом знают?
1: А что у нас там?
0: У него даже на лице есть.
1: Он, и видно ее. И видно ее.
0: Видно, да?
1: И видно. Вот ладно. У меня есть знакомый черный, он вообще цвета угля примерно, такой чернослив, асфальт, понимаешь, который только вкатали.
0: В жмурках по-другому говорят.
1: Ну, черножопый, да.
0: Нет.
1: И, короче, у него вся спина в татуировках, и это выглядит как налет. Там вообще непонятно, он какие-то драконы набил. Я думаю, на что бабки потратили? Там вообще непонятно, что он бил. Он просто как будто плохо мылся,
0: но
1: правда.
0: Но мы напомним, что тебе можно на эту тему?
1: Да, да, да.
0: А
1: да,
0: я
1: да.
0: должен завалить бучку.
1: Да.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И подлазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: не включай больше никогда.
1: Я не знаю, почему это машина «Шайтан» со мной так
0: какая
1: поступает.
0: Новая? Да. Я уже плесень хайпующая, уже 2 года. Я хотела начать «Маломлахитовые сны» прямо по курсу. Представь, если бы вы так работали. Ну, это было бы ужасно.
1: Наверное, ты бы новой подружкой оставалась каждый день, потому что кто-то бы случайно натыкался на твой эфир.
0: Да уж.
1: А так вот полюбили уже.
0: Не слушали, короче, ты к этому, да?
1: 100%.
0: А значит,
1: ну, не то чтобы сейчас там прям какие-то, не знаю.
0: Да,
1: уже,
0: ну, сейчас, вот. Ну, не ненавидят и good.
1: Вот.
0: Вот эти два человека, которые слушают, я, да. Ты, ну, еще кто-то один. Спасибо вам. Спасибо, что вам нечего делать и слушать. Сегодня, кстати, ехала в такси утром, и у таксиста играла новое радио.
1: Так.
0: И я сидела в наушниках, переключая песни, и слушаю голос Рэй Трауна. И у меня автоматически срабатывает реакция на это. Я смотрю, ну, что это новое радио, и смотрю на водителя. И он смотрит на меня вот так. Я думаю...
1: Сейчас все увидели, как он смотрит на тебя.
0: Он смотрит на меня пристально. Знаете, вот так, типа. Как будто он меня проверял. Как будто он проверял, ну, какая будет реакция.
1: Дернется ли, да.
0: Да, а я сижу такая, типа, хихик, я ничего не знаю, потому что я выглядела, как будто меня всю ночь жевали, и не то, что выплюнули, а у кого-то рвотный рефлекс произошел, и вот я...
1: хоть этот глагол выбрала, окей.
0: Да, я хотела сказать, блеванули.
1: Ага.
0: Вот, и поэтому мне стало очень... мне не хотелось бы, чтобы он что-то там подумал, что я тоже здесь работаю, потому что кружочки-то я записываю не в таком плохом виде,
1: как... Ну, 100%, ну, как-то с твоей внешностью легко, ты же как шпион.
0: Да.
1: Вообще, я... легко бы могла быть.
0: Очень вот прям...
1: Затерялась бы легко.
0: Мышка.
1: В любом заведении.
0: Мышка, да. Мышка, да, вообще такая серость вообще.
1: Угу.
0: Короче, друзья, четверг токсичный, тема тоже будет такая, знаете, ну, не самая приятная, а мне оно и надо. Вот смотрите, что, какую вещь сделал человек, после которой вы поняли, что с ней или с ним у вас никогда ничего не будет. Вот у вас какая-то, может быть, околоромантическая история, да, вот такой лафрен-лафран, такой лавбомбинг небольшой происходит. И он, например, вот вы гуляете по парку, и он высмаркивается на асфальт. Вот так вот ноздрю зажимает, и вот так. И вы понимаете, что я больше не люблю его. Я люблю тебя, я больше не люблю тебя.
1: А с другой стороны, если любишь ты эту фигню уже долго-долго, ну, как ты питаешься?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет, ладно. Мы не из тех, кто будет делать вид, что ничего не произошло.
1: А я вот смотрел много ждуль, и там вот как-то прям легко это все...
0: А со ждулями другое. Они же их не видят. Им просто пишут огромные письма, и они любят их на расстоянии.
1: А потом, когда приезжают, их бьют, они понимают, что это первый раз был пробный, а завтра он уже совсем другой.

0: этот фестиваль отменили офлайн.
1: Да, прям второй в день год выхода. Подряд.
0: Угу. Ну, рад, что успел там побывать. Прикольное место, прям да, замечательно. Очень творческое, да.
1: Я с грустью вспоминаю год, когда, ну, это, наверное, было 2 года назад, угу. когда он еще проходил, вот. Меня туда звали.
0: Там я и был.
1: И у меня нашлось какое-то оправдание тому, чтобы туда не ехать.
0: Ну,
1: какие-то дела поинтереснее.
0: Фильмы, например, там,
1: не,
0: да.
1: Не-не, или... я, скорее всего, с друзьями тусила, я не нашла компанию ехать на такие фестивали одно и так себе удовольствие, особенно если ты зожник.
0: Угу.
1: Вот, и я подумала, ну ладно, в следующем году. Там, с кстати... тех пор его и не было.
0: Ну и ладно.
1: Поэтому, что друзья, теперь, если да. вас куда-то зовут, возможно, не надо отказываться. Да. Возможно, этого больше не будет. Как глубоко. Боже, я такая мудрая. Угу. Там что-то есть. Нужно жить здесь и сейчас. Мне сегодня попался, значит, я скачал новое приложение.
0: Слушай, я сейчас вижу перед собой, вот листаю ленту в мессенджере, и тут шаман, певец,
1: сжег свои кожаные штаны
0: в печи в русской, да
1: ушла
0: еще прямо
1: эпоха.
0: Вот взял, да,
1: ушла
0: с чапельником
1: эпоха.
0: Таким мощным. Офигеть.
1: Ушла эпоха. Да. Я забыл, что хотел сказать.
0: А я тут
1: сбил.
0: Фестивали какие-то. Да не, ну эта новость, конечно, всех сейчас шокировала, я думаю.
1: Я реально забыла, что я хотела сказать. Ты со своим шаманом? О чем я говорила?
0: Со своим?
1: Да.
0: С достоянием на минуточку.
1: Угу. Блин. Да. Ну вот думай сам теперь, что говорить.
0: Дорогие друзья, прямо сейчас на новом радио Драгуша вспомнит, что она хотела сказать. Вообще у тебя быстрый мозг, я не знаю, что ты сидишь и выпендриваешься.
1: Я начала говорить про приложение, и ты переключил на шамана, и у меня вылетело. А что я там видела?
0: Ну и приложение? Ладно, вот отложи туда на дальнюю полочку, достань другую какую-нибудь информацию.
1: А до этого мы что
0: обсуждали? Которую ты готова была
1: поделиться. Так я ее и готовила, ты меня со своим шаманом сбил.
0: Все, давай возвращай.
1: С тебя на ты возвращай. Все.
0: Что-то ты сегодня какая-то токсичная, дорогуша.
1: А четверг какой? Радостный, что ли? Солнечный?

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
5: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
5: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
5: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
5: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Дели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РНЛ».

0: Легенда.
1: Так, четверг сегодня токсичный. Обсуждаем следующее. После какого действия вы поняли, что она или он вам не пара и ничего хорошего вас не получится? Итак, никогда не буду общаться с человеком, который жесток по отношению к животным и у которого низкий уровень юмора в крови. Это очень важные для меня факторы. Поддерживаю. Для меня тоже ред флаг, если ты шутишь. Да, я немножечко шучу, это может ощущаться как буллинг. Но если он вместо того, чтобы смеяться, обижается, вряд ли мы сработаемся.
2: Джейкоб пишет, нужно быть как Полонский, самопознаться и не потерять при этом еще работы.
1: Глубоко.
2: Кстати, вопрос Кусишкину. Мистер Диклер, довелось ли вам побывать на его тусах? Вот я сейчас думаю, а мы про Сергея Полонского? Если я не ошибаюсь, у кого не было миллиарда, тот шел в жопу.
1: Видишь, какое впечатление ты производишь?
2: Ну, а я так полагаю, что это, наверное, может быть и про другого. Но другого
1: нет,
2: Полонского
1: про,
2: я не знаю.
1: Про этого, того, да? Да, ты богачка.
2: На всякий случай скажу, что я его... Кто он, иноагент, может быть?
1: Не знаю, но скажу.
2: Ну, на всякий случай, запишу. Если он иноагент, порицаем, все.
1: А если нет, то извините.
2: То извините.
1: Так, Женек, Джейсон пишет, медоед. Мне главное не задавать вопрос, кто ты по гороскопу. Это даже не ред флаг, это блэк-лист, это еще хуже. Слушайте, а в чем причина? Я не понимаю. Почему
2: потому
1: это
2: что
1: так?
2: Вменяемым людям, в принципе, понятно, что все это ахинея, и бороться нужно с мракобесием, собственно, чем медоед и занимается.
1: Нет, у меня была смешная история. Я, значит, как-то недавно влюбилась. Это было после... А сейчас уже можно рассказать. Когда можно. Я летала в Стамбул на концерт Канье Уэста, я там влюбилась на три дня в Москве пребывания в парня, вообще любила его сумасшедше, думала, все, мы поженимся, мы познакомились на концерте
2: Канье Уэста. Ну, это как вот за неделю до него был тренер по фитнесу.
1: Да. Вот после был он. Я подумала, мы поженимся, и наш свадебный танец будет под Канье Уэста. И, значит, я возвращаюсь в Россию, он уезжает обратно там к себе, и там переписываемся, все дела. И я ему говорю, а кто ты по знаку зодиака? Он говорит, я стрелец. Я говорю, а мне еще нужна дата рождения, чтобы проверить совместимость. Он мне скидывает дату, я говорю, ну и время тогда. Он мне скидывает время, я говорю, ну тогда и карту с двух сторон. И он мне кидает карту с двух сторон. Смешно.
2: Совместимость как?
1: Да я не смотрела, это было, ну что делать нечего.
2: Не, ну окей, но я все остальное ты проверила 100%.
1: Я просто его проверяла, на как далеко он на все это пойдет.
2: Так,
1: вот.
2: Ладно, за стрельцов скажу, он не наш.
1: Он стрелец.
2: Ну, он не наш.
1: Но это был ладно, типа приколдес.
2: Хорошо,
1: он
2: молодец,
1: же скинул карту
2: молодец,
1: с двух сторон.
2: Молодец.
1: Причем он скинул не где три цифры на обороте, а он карту вот так сфоткал и перевернул еще раз сфоткал. Это был мой самый лучший наш роман по интернету 3 дня. Мы кидали друг другу смешные видео. И все. И потом я его разлюбила.
2: Не забанила хоть?
1: Нет, ну просто любовь прошла. Я забыла, как он выглядит. Но мне нравилось любить его мысленно. Это было хорошо. Вот эти вот влюбленности. Вчера в метро влюбилась.
2: А тебе комфортно вообще, вот прям живется, ну, в этом плане?
1: Да, я...
2: Здорово, столько любви вокруг.
1: Да.
2: Смотрела «Красота» по-американски?
1: Нет.
2: Фиксируй.
1: Я приду к тебе домой и скопирую тебя.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Услышь весь радио. Новое — это вот

0: действительно считаете, что это нормально, что какой-то толстоватый мужичок на сапе, который еле на нем стоит, заслуживает больше реакций, чем два красивых человека, один немножечко копченый, другой с усами?
1: А я тебе скажу, что если бы я один был и на сапе, то тоже было бы много реакций.
0: Да.
1: Потому что толстячок на сапе и с усами, это как будто бы, знаешь, это привлекает, это свой.
0: Ты не толстячок.
1: Ну...
0: Если бы я была на сапе,
1: это было
0: бы
1: просто
0: тоже...
1: девушка с веслом, тоже было бы просто огонь, да, на разрыв, да.
0: Можете хотя бы сделать вид, что вы рады, что мы есть в эфире. Вот зайдите, пожалуйста, вот в эту ту самую соцсеть, которую мы не называем хихик, и поставьте реакции на кружочек. Это что? Зачем вы унижаете? Зачем вы топчете
1: кружочки
0: самооценку?
1: Не загружается, я тебя умоляю.
0: Зачем топтать? А вы не глядя, просто доверьтесь. А. Вы знаете, там все хорошо.
1: Не, если не видно, то бананчик надо ставить. Если видно, то хот-дожик.
0: А у тебя какие-то вот эти вот, да, наклонности продолговатые?
1: Ну, это просто прикольные элементы смайликов. А знаешь, что там происходит с баклажанчиком? Вот если у Дурова там, значит, выдуманная такая история, если его долго держать.
0: Что?
1: Сейчас уже ничего.
0: А что было?
1: А раньше он взрывался. Да.
0: А тебе, ну,
1: на капли яркие.
0: А все хорошо у тебя?
1: У меня вообще полный
0: ты
1: порядок.
0: Ты взрослый мужчина.
1: Да.
0: О чем ты говоришь?
1: Поэтому я хихикаю над вот этими, знаешь, там, не знаю, тычинка-пестик. Ну, уровень вот развития, он там где-то остановился.
0: В 7 лет?
1: В 4 классе. Да. Ну, блин, куда-то не денемся.
0: И зайдем нормально, наверное, да?
1: Напомню, что это Вилайн хотя бы.
0: Новое радио.
1: Токсичный четверг.
0: Токсичный четверг. Напишите мне, что вас бесит.
1: Представляешь, по поводу темы сегодняшнего эфира, Red Flag такой жесткий, да?
0: Ага.
1: Поднял руку, прощай. Ирина, у тебя какие-то прям очень гибкие, впечатлительные порывы.
0: Да, что ты имеешь в виду?
1: Ну, мне кажется, поднял руку, это вообще что-то такое сверхнее. Вон в Грузии какой-то там чудило это сделал,
0: это
1: да?
0: Вообще, это вообще, это даже не обсуждается.
1: И сейчас кто-то там что-то там поддерживать пытается. Мне так кажется...
0: Не то, что прощай, я
1: предлагаю... Там сырок плавленный в головах у людей.
0: Я предлагаю колени ему прострелить и отпустить во свои.
1: Ну, именно, да.

0: Так, прежде чем мы начнем читать комментарии по нашей сегодняшней теме, обсуждаем мы следующее. Какую вещь сделал человек, после чего вы поняли, что у вас нет совместного будущего? Я еще повбрасываю сообщение, где вы пишете, что вас бесит. Вот Валентина пишет то, о чем я тоже хотела сказать. Бесят люди, которые после работы не моются. Сейчас чуть весь вагон в метро не задохнулся.
1: А где он помыться-то должен, человек? Вот он отработал, и куда он должен пойти помыться? Вот скажи мне.
0: Прийти
1: вот
0: домой, смены... помыться и на следующий...
1: А потом в трамвай садиться, да? Только после этого?
0: Прийти домой, помыться и утром выйти чистым. Есть люди, которые моются один раз в день.
1: Есть один раз в день, да.
0: Ага. Ну, а
1: что
0: надо
1: плохого?
0: Два.
1: Надо два?
0: Утром и вечером.
1: Да?
0: Особенно летом.
1: А почему это?
0: Так вот, слава богу, у женщины были духи, и она с удовольствием многим побрызгала на салфетку. Вонь закончилась на станции Выхино, ужасно бесит такие люди.
1: Нет, микс вони и духов, это еще хуже.
0: Это правда, но если ты побрызгал в салфетку и дышишь салфеткой, то да. Это тебя спасет. Окей. Я тоже не понимаю, почему люди
1: в Тюмени
0: игнорируют...
1: ты можешь сейчас помыться сколько угодно водой, но будет все равно запах так себе.
0: Я не понимаю, почему люди игнорируют водные процедуры. Что
1: а у всех
0: так с вами?
1: После ковида не у всех восстановился... Да,
0: ну,
1: обонятельный рефлекс.
0: Подумайте о тех, у кого восстановился. Наверное, да?
1: Да.
0: Все-таки. Окей,
1: люди,
0: погнали.
1: Которые любят выпить кофейку, скурить сигаретку и сыром объесться, а потом почему-то тебе перед лицом что-то начать рассказывать, тоже об этом не думают почему-то.
0: Я когда курю сигаретки, что мы осуждаем, я даже не лезу никому целоваться, потому что я всегда говорю, у меня были табакокурительные действия.
1: Процедуры.
0: Сейчас.
1: Не лезу никому целоваться, как будто бы это происходит вот буквально прям регулярно.
0: А хотелось бы, конечно.
1: Да. След от кутаньих ногтей. При последней близости обнаружила. Он соврал, что сам себя расцарапал. Это от Таты сообщение. Почему соврал? Он боролся на пляже.
0: Да, с пацанами.
1: Пацанами.
0: Джиу-джитсу.
1: Играл, да. Чуть как тут не поверить можно, я не знаю.
0: А что, я помню, это очень странно, но как будто бы раньше это было, не странно это произносить, модно.
1: Царапать спины?
0: Царапать спины. Ну, было же такое.
1: Чтобы под ногтями были следы ДНК на всякий случай.
0: Это странно, что многие об этом писали песни, в клипах об этом. Даже Дим Билан в песне, по-моему, «Я твой номер один», у него там есть что-то.
1: Царапан спина.
0: Нет, он там типа автограф свой ногтями на спине этой ночью оставишь мне. Что-то такое он поет.
1: Ну,
0: детка,
1: вот.
0: Ты со мной... Что это за прикол был? И почему мы от него отказались? Ну, это странно. Я еще думаю, если у тебя наручные ногти...
1: Шрамирование, да.
0: Представь, что ты еще и этот ноготь об него и сломала. А маникюр... Я ногти наращивала зимой за 7 тысяч. Я вот не готова была бы. Ну, ладно, я ни с кем не общаюсь, чтобы так переживать. Дальше. Ольга пишет. Разбил мою машину, сдал золото в ломбард. Золото я вернула, машину остановила, а он был послан. Вещи на такси уехали к его маме.
1: Угу.
0: Где вы находите? Что это вообще?
1: А я еще думаю, знаешь, вот то же сообщение из серии. Взял на меня кредит на свое 20-летний там, BMW, и я теперь за него должна гасить. Да пошел он нафиг. Буду гасить, но без него.
0: Таких да, но гасить будешь.
1: Да.
0: Вот в чем ключевое.
1: Потом Регина написала, когда ты его везешь на машине, он говорит, у одной моей девочки тоже была машина. Ха-ха, я у нее как-то брал машину, припарковал около магазина, а пока шел в магазин, около магазина случилась авария, и на машину что-то упало, представляешь, повредило крыло, и мне пришлось платить за ремонт 7 тысяч рублей. Вот, представь себе. В общем, сказал, что на себя больше такую ответственность брать не хочет.
0: А ему никто не предлагал.
1: Да, но высадить его хотелось прям сразу.
0: Меня вообще бесит, когда начинается вот эта вот история. И, кстати, девочки, я вспомнила еще, что, на что я обращаю внимание, когда я задумываюсь о том, насколько можно серьезно углубиться в человека. Подписки. Если у парня подписки выглядят так, как будто бы он на гаточке Краснодар, и там просто из 500 человек 495 это только девочки, мы с такими, ну, скорее всего, не общаемся. Если он не мастер маникюра, конечно. Если он не мастер маникюра, я не понимаю, что происходит вообще. Ты что это? Ну, ты хоть скрой. Ну, ты хоть не подписывайся. Пацаны, не обязательно подписываться на девчонок и лайкать посты, лайкать сторис. Об этом никто не узнает.

0: меня, кстати, сложилось впечатление, что Вика Во очень, не очень хороший человек.
1: Почему?
0: Вот ее ред флаг. Когда дело подошло к коитусу, выяснилось, что защиты у мальчика нет. И пока он гонял в магазин ночью на велике под дождем, я пришла к выводу, что всего хорошего.
1: И что тебя смутило?
0: То есть человек ночью на велосипеде отправился, подумав о них двоих.
1: Если он ночью на велосипеде нафиг отправился, может быть, да, ему...
0: А она его не приняла,
1: может,
0: обратно.
1: Может, там нет 21 года? Хотя бы.
0: Почему не? А, ну а что, 21 год тебе обязательно нужно, чтобы

0: Я сейчас обрадовался, как ребеночек буквально. Чего? Я думаю, ты тоже обрадуешься. Хоть и токсичный четверг, но тем не менее попытаюсь расплавить лед твоего сердца.
1: Я тебя внимательно слушаю.
0: Ты знаешь, что такое Майя Кокопян?
1: Ага.
0: Так вот, сейчас парень на Арбате его встретил, снял рилсик, сяськи-масяськи, тадым-сюдым. Отлично выглядит, кстати, вообще. Красавчик такой, прям, ой, детство, радости полные штаны, вообще класс. Вот теперь хочется...
1: А нормальные новости реально добрые есть? Меня должно это было расплавить?
0: Я целыми днями слушаю и, более того, пою детские песни. У меня нифига не получается.
1: Все.
0: Да, я сегодня вообще там крылатые качели, электроника слушал и...
1: Ну-ка, покажи.
0: Чего? Как он там Сыроежкин поет?
1: Там же высоко.
0: Попробую, да, попробую так исполни, конечно. Там вся школа пришла слушать. Так вот, я там чуть не проследил. А ты попробуй не проследить под эту песню.
1: Ну да, ужасная
0: да.
1: песня. Ужасно хорошая, да. Перед тем, как мы уйдем на рекламу, вопрос. Мне попала сейчас история девушки, которая, значит, ходила на прием к стоматологу, влюбилась, у них были всякие смолтолки, вот такие веселые, и она решилась в конце второго приема сказать ему: а не хотите выпить со мной кофе? И он ей сказал: я не могу встречаться с пациентами. И она вот там спрашивает, правда ли это так? И мне тоже интересно, а правда, что врачи, ну, стоматологи в частности?
0: Я много видел фильмов, где стоматологи, да прям вот...
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
11: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Я только сейчас поняла, что мы сегодня с тобой ноль новостей вообще озвучили.
1: А пора, значит, это исправлять.
0: Я вот открыла...
1: Ну, вообще, да, чтобы озвучивать новости, нужно хотя бы мессенджеры открыть.
0: Да, да,
1: для
0: да,
1: начала, да. А не просто читать, ну, или смотреть ролики с Маяком и Копьяном, чем я занимался всю рекламу.
0: Ну, да, я читал трец. Девушка-сантехник показала, сколько можно заработать за один рабочий день. За 8 часов москвичка с нуля установила 8 счетчиков воды и подняла 36 тысяч.
1: Очень неплохо. Иногда приходит сантехник и говорит, вам тут нужно фитинг поменять. И для этого... Ну, назови это так. И ту же самую цифру называют.
0: За раз.
1: Да, и ты такой, да, конечно. Или еще лучше, когда починить стиральную машину. Вообще какая-нибудь сумма вылетает. Так можно же стиралку купить. Так можно купить, но у вас такая хорошая стоит, она будет еще столько же работать.
0: Я не хочу эти истории слушать.
1: А современная это вообще гадость такая.
0: Не хочу,
1: потому
0: что я в числе тех, кого разводят. Кстати, вот у меня в холодильнике почему-то... Вот знаешь, когда открываешь холодильник, и там на нижней полке отсек для овощей, как правило.
1: Да, и у тебя там лежит лучок уже сморщенный.
0: Ты, может, дослушаешь историю, прежде чем будешь предложение?
1: Нет, в четверг не намерен этим заниматься.
0: И, короче, там под этим ящиком скапливается вода. А потом она формируется в лед. Я вот уже 2 года живу в этой квартире, и я постоянно его потом долблю ножом и вытаскиваю. И хозяйка квартиры сказала, что так...
1: А кнопочка там есть, по идее?
0: Нет. Это... Она сказала, что так было, когда она тоже жила. Я не понимаю, это как-то надо чинить? Это вообще
1: да,
0: адекватно?
1: Да, зачем? Морозит-то хорошо.
0: Нет, просто он морозит так, что у меня на некоторых полках некоторые продукты как будто в морозилке. Понимаешь, это странно.
1: Там можно отрегулировать.
0: Там все уже, когда я жила с мужским полом в своей квартире, все было отрегулировано. Но вот почему-то...
1: И льда не было.
0: Был тоже лед.
1: Был тоже лед, да. Между вами. А потом растаял.
0: Все, отвали.
1: Да. В Японии жарко, и там жалуются на новый вид домогательств. Ты знаешь, как он вообще выражается, в чем... В волосатых мужских ногах. Из-за сильной жары, значит, власти Токио разрешили офисным работникам приходить в шортах на работу. Вот, но женщины заявили, что им неприятно смотреть на волосатые ноги, понимаешь ли. Для этой ситуации даже придумали термин, который называется «домогательство волосатыми голенями». В результате некоторые мужчины начали делать лазерную эпиляцию. Слушай, да у японцев там не больно-то уж какая-то растительность. Что они там выдумали себе? Напугались они. Волосатых ног.
0: Я пытаюсь
1: волосатые
0: понять.
1: Женские ноги куда не симпатичнее, чтобы они знали. Ну, если уж на то пошло.
2: Недавно вспоминала.
1: Не, ну правда.
2: Я грустил.
1: Надо же наехать в шортах на работу приходить. Нельзя мужикам в жару в такую адскую. Совсем там спятили, конечно, все. Идиоты.
2: Оказалось, вас так много.

0: Дорогуша, а ты представляешь, что, оказывается, не обязательно быть Брэдом Питтом, в кавычках, чтобы выманивать деньги у доверчивых девушек.
1: Расскажи, пожалуйста.
0: Да, про мошенника история из Химок в данном случае. Значит, 44-летний аферист весом в 160 килограммов. Такой вот обаятельный толстячок. Да, не как вот машина для убийств такой здоровый, а вот просто такой, смотри, обаяшка какой. Ой, улыбается мило, да? Ну вот если бы Шура был на 160 кило, представим, да?
1: А он же был, помнишь, Big Size Шура?
0: Ну вот представим, что это вот он. Допустим. Короче, Алексей зовут этого сэра. Он искал, значит, одиноких дам на сайтах объявлений, ухаживал за ними, казался надежным, простым парнем, втирался в доверие, а затем просил их денег в долг, потом оформить кредиты и так далее. Одна из жертв нашла его телефон и узнала, что вот, ну, кто он такой, да? Uh-huh. Вот, и предупредила другую женщину, мол, увидела в телефоне, да, вот эти переписки, пишет, это мошенник и так далее, но та все равно взяла 400 тысяч и на него оформила. В общем...
1: 400 тысяч?
0: Да, и это не единственная такая, вот. Он занимал деньги кругом, пропадал и так далее, и вот сейчас против него завели уголовное дело.
1: А как вообще, подождите, мне хочется знать, что такого должен сказать мужчина, чтобы женщина пошла и полляма взяла на себя в кредит?
0: Мне так нужны деньги.
1: Недостаточно.
0: Думаешь, надо еще 4 слова поискать?
1: Ну, как будто...
0: Ты такая красивая.
1: Ну, как-то тоже туповато.
0: Туповато, а на это больше всего и ведутся люди.
1: Нет, ну мне просто это правда странно. Ну, я не зарекаюсь, не нужно мне сейчас посылать человека, который мне покажет, как это делается. Просто я правда не понимаю, что они такого говорят, что ты так
0: затвенно идешь. Ну вот смотри, что говорят женщине, у которой реально есть миллионы, то, скорее всего, не тупая она, да?
1: Ну да, да.
0: И ей является Брэд Питт в мониторе и говорит, пожалуйста, перевези мне 200 тысяч долларов, я к тебе прилечу. Ну, и, конечно,
1: а докажи, что не Брэд Питт.
0: А вот.
1: Ну ты докажи, что не Брэд Питт. Как это проверить-то, пока не прилетит?
0: Калинин, так и тот вернул бы.
2: Вот тебе идея.
0: Только сейчас посудит, не на что будет возвращать-то.
2: Радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
2: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то.
1: Опять совпало.
2: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
2: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
17: А поехали всей семьей.
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Итак, мы сегодня обсуждали, что такого сделал человек, после чего вы поняли, что у вас с ним нет общего будущего никакого. И есть еще парочку забавных сообщений. Например, Алекс написал: познакомился с девушкой, пригласил в гости, так она с вещами приехала. Пришлось выгнать.
1: Очень, ну, она, видимо, из другого города приехала. Что же ей делать-то?
0: Ну, действительно, нужно уточнять. А вот, без, кстати, вещей, момент. Да. Вот когда вы вот в том этапе, где вы не живете вместе, но как будто бы вы вот уже парочка. Я помню, в «Сексе в большом городе» была эта история, когда Кэрри специально оставляла то зубную щетку, то какие-то свои принадлежности, а он ей потом заботливо все это возвращал, говорил: ты забыла. Вот как на это вообще реагировать?
1: Ну, наверное, так и реагировать.
0: Что да-да, забыла, хихик.
1: Ну, из серии «не молчать, если тебе не хочется, чтобы это оставалось», потому что если будешь терпеть, то в какой-то момент ты просто скажешь «да-да-да», и психанешь по поводу, который вообще яйца выеденного не стоит.
0: Но как будто бы, когда люди, ну, в отношениях и пытаются их немножечко серьезнее сделать, так оно и происходит. И сначала щетку забыла, потом на полочке трусишки появились.
1: А потом он
0: появились.
1: Тебе тапки купил.
0: Да, потом уже, когда много вещей,
1: ну,
0: ее
1: вот,
0: вещей больше,
1: а
0: чем твои.
1: А если органика еще пока только с ее стороны, а с его стороны еще пока нет,
0: то не надо так делать.
1: То не
0: да?
1: надо так ну, делать,
0: то есть
1: да.
0: ненавязчиво ничего не надо.
1: Ну нет, ненавязчиво можно, но если он ненавязчиво тебе это все вернул, то окей, выдержи еще... Ну, денек хотя
0: но
1: бы.
0: Ну, получается, подожди, а если он возвращает, значит, он не рассматривает тебя серьезно?
1: В данное время нет. Да, представляешь?
0: А что он тогда не говорит?
1: С другой стороны, мне тоже непонятно, нафига мутить отношения, которые не будут развиваться. Да. Да.
0: Нет, ну, если вы юные и горячие, то вы можете это все называть опытом. А потом вот после 30 уже, да, после 30 лучше в это не ввязываться. После 30 сразу свадьба.
1: Раз.
0: Сначала выйти замуж, а потом познакомиться, подружиться.
1: Да, раз и на матрас уже следующим номером.
0: Ты успокаивайся, да?
1: Хорошо.
0: Держи себя в руках.
1: All right.
0: Все, друзья, наконец-то «Токсичный четверг»
1: подошел. Вот смотри, Татьяна тоже хорошее сообщение.
0: Какое?
1: Говорит, серьезное. Если он неуважительно высказывается о бывших, то все, пуньк, никакого будущего с этим человеком не будет.
0: Это правда. Я тоже, кстати, на это всегда обращаю внимание. Да? Если парень начинает ныть: ой, она была такая тупая, дура, вообще невыносимая.
1: А если он начинает говорить: ой, с ней было так хорошо.
0: И то, и другое.
1: И тоже тебе не нравится. Вот не угодишь.
0: Да, должно
1: какая?
0: Быть просто нейтралитет, уважение. Я про своих бывших говорю только хорошее. Говорю
1: или
0: просто...
1: ничего.
0: Или ничего, да.
1: Они живы же все.
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Поэтому, нет, есть один, которого я ненавижу жестко, но он лох цветочный. Все остальные. Это был мой выбор. Классные вообще пацаны. Всем желаю счастья. Вообще лучше. А когда начинается вот это вот: я вообще тупая, или я вообще жить без нее не могу.
1: А самый прикол, а потом они опять сходятся, и ты так сидишь и думаешь: ну что ж.
0: Ну, в наше время сложно
1: такой,
0: найти.
1: С такой вот ты вонючий овцой продолжаешь встречаться.
0: Да, лох цветочный. Лох
1: вот.
0: Цветочный.
1: Ой, какая парочка получается сладкая.
0: Ты вот ходишь, да, сегодня прям по...
1: Куда?
0: Ага.
1: Ладно.
0: Все, я пошла домой. Ребят, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Пусть вся токсичность останется в этом дне. На дне.
1: В этом дне.
0: Да, вот Лакос пишет: если говорить про бывших плохо, то значит, у тебя вкус плохой. Я тоже так считаю. Это вы же были не в состоянии аффекта, когда вступали в эти отношения. Значит... Ну, что вы себя? Вы как бы, ругая бывших, вы ругаете себя, друзья. Но я могу вам подарить какую-нибудь фразу, отмазывающуюся. Я подумаю об этом завтра. Все. Чао.
1: Это не Коко Шанель. Все.
2: Эви Ленд на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новый район.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Я надеюсь, не только мне сегодня все лень и двигаюсь на севшей батарейке. С другой стороны, если у тебя энергии навалом, то красивого энергичного вечера с нас подходящая подо все случаи жизни музыка.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня в моей студии Катя, Лель.
3: Ой, я в своем домике, мне больше ничего не интересно. Нет, ничего, больше нет другого вокруг, никаких цивилизаций.
0: Как у вас сейчас дела вот с другими цивилизациями?
3: Они всегда рядом. Я стала видеть инопланетные корабли, не только я, и члены моей семьи, потому что мы убегали от них с сестрой.
0: Когда пропали зубы, вы приехали уже без зубов к врачу и сделали
3: снимок. Конечно, естественно. Вы хотите усомниться в моей состоятельности психологической? Как мне сказал один очень известный человек, и дура. Полная дура. Да, я вас понимаю. Я бы в это не смогла поверить никогда.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
14: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске. 20 66 66.
1: Новое на

0: Blue Colors на новом радио о каком-то безумстве мировом исполняют очень даже нежно, трепетно, и я бы сказал, как-то вот прям романтично, что ли, а что все под стать вечером. Примерно то же самое ожидаем в следующую среду, ребятушки. Ребятушки, самое время поставить напоминалочку, потому что это будет очень круто. Может быть, даже получится кому-то и в гости прийти из вас.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама.
1: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

One Republic на новом радио. Кто бы не узнал, ребятушки, а кто бы не узнал о том, что у нас есть изумительнейшее, великолепное приложение, которое называется Radio Hub, которое хранит в себе все, что ты можешь представить о новом радио. Вот представляешь, как удобненько. Открываешь его, в любом магазине приложений находится легко и просто, работает не только на парковке, но вообще везде, еще и бесплатно. Согласись, симпатично. Ну и вообще, скачай, нам приятно будет. Radio Hub.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Вот это да, уже так много времени, я еще ни разу не заглядывал в календарь идиотских праздников, и даже не знаю почему. 23 июля, казалось бы, ну, ладно, может быть, попозже чуть загляну. Тебе красивейшего вечера. Ой, а завтра-то какой день еще симпатичный, тоже красивый.

0: Утро с ТОК.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимает самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: 12+.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Ламбер на новом радио, ну, уникальный голосище, конечно, популярнейший певец и так далее. Прочитал, что он, оказывается, актер бродвейских мюзиклов, и я думал, что это его такое вот прям желание, когда он богатым стал, начал жиру беситься. Оказалось, что нет, что он с нулевых актер, причем вот прям такой актер-актер, которого хвалят в рецензиях. При этом зарплата на Бродвее у него, ну, наверное, на труселя даже ему не хватит. Так-то, если подумать, ну, типа, $2500 вот за главных героев он там получает, а все остальные миллионы — это уже за пение. Такой вот творческий человек. Это новое радио, суперхиты, супернайки в бесконечном количестве. Ладно, деньжат желать не буду. Хотя нет, буду. Пусть появится у всех у нас.

И как всегда в это время в бесконечном количестве. А еще предлагаю подумать о чем-нибудь важном исключительно для себя любимого, потому что, ну кто, если не ты, в конце-то концов.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Эллок и Халид на новом радио. Погрузись в меня. Это все про эмоции, про чувства, про черепную коробку, в конце концов, а не о том, о чем ты мог подумать, негодник эдакий. Красивого вечера. Куда ты погружать собираешься себя в обозримой перспективе, вообще меня никак не касается, но в движении обещаю приятный музыкальный аккомпанемент. Прямо сейчас, кстати, напомню, что самые активные музыкальные и творческие ребята очень скоро будут тобой услышаны, но это уже осенью. Пока не трогаем.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Радио.

Måneskin на новом радио доказали, что люди, родившиеся в 21 веке, умеют неплохо обращаться с гитарками. Кстати, именно эту песню они успели написать еще до своего триумфа на Евровидении, если помнишь, что когда-то такой конкурс существовал. Вот, а чуть позже именно эту песню они перепели с таким дедушкой-автором модельного гимна всей планеты, мистером Игги Попом. Вот, перепели очень так знатненько, ну и, собственно, знали, кого выбирать, потому что еще в 60-х тот самый гимн от Игги Попа звучал как «Я хочу быть твоим песиком, I wanna be your dog». Давай кусочек послушаем, ну чуть-чуть.

Ну все, завязываем с Нью-Йорком 60-х, возвращаемся к суперхитам и суперновинкам наших дней. А я, Данил Михайлов, покидаю студию Нового Радио, ушел искать Артью.

0: Вы еще не были в Вавиленде?
1: Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.